0: Слава Иисусу! Аллилуйя! Мы будем петь.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Порядок – это божественный принцип. Беспорядок или хаос – есть последствия греха, и потому многое в мире беспорядок приводит к разрушению. Все, что происходит в Господе, упорядочено, потому что Бог желает восстанавливать, приносить устройство, порядок и мир. Он сотворил и задумал все в гармонии, и его замысел наполнен смыслом. Любой элемент творения, закон природы или принцип – есть показатель божественной мудрости. Все наши дары, таланты и умения важно использовать с мудростью, всему свое время и место. Ничего не должно делаться в суете и без молитвы. Потому все, что мы имеем, должно служить Богу в гармонии и балансе. Важно чувствовать Духа Божия и понимать, что и когда нужно делать. Давайте будем искать Бога, служить всем, чем можем, призывать Его в совершенный мир и стремиться к Его порядку. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июня. Наша тема сегодня – постоянный житель нашего сердца. Место Писания, послание к Иакову 4:5. Иаков говорит о Святом Духе, Дух, живущий в нас. Слово «живущий» – греческое слово «катоикео». «Кат» от греческого слова «ката», что означает «вниз». И «ойкос» на греческом означает «дом». Это говорит нам, что когда Дух Святой приходит, чтобы жить в нас, Он поселяется в нас так же, как поселился бы в катоикео, в доме. Он становится в нас постоянным жителем. Дух Святой не гость, и наше сердце не гостиница. Замысел Бога в том, чтобы наше сердце было домом, где Духу Святому будет комфортно, ему будут рады. И когда Он входит в нас, Он поселяется у нас внутри, чтобы остаться навсегда. Он Дух, который буквально живет в нас. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о взаимосвязи пророков и их отечества. Меня всегда интересовал вопрос национального патриотизма. Насколько прочной должна быть взаимосвязь между пророками и их отеческой землей? Почему-то всегда считалось, что пророки не от мира сего. Но разве не сам Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который пришел, чтобы мир спасен был через Него, который как раз вочеловечился, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, написал Павел, послание к филиппийцам. Что же случилось с духовными вождями? Кто дал им право восседать на чужих авторитетах? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Евангелие Матфея, 23 глава. Почему вместо того, чтобы быть ключом, они стали засовом на двери в Царство Божие? Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Евангелие Луки, 11 глава. Корневая проблема всякого религиозного общества заключается, я бы так выразился, в ревности по Богу, а не по людям. В попытке спасения святого Бога от грешных людей. Как ни странно, в заботе о Его святости. Подлинное же, настоящее христоподобие не в изоляции себя от мира, но в самоотдаче, в расточительстве, в обнищании ради людей. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание Коринфянам, 8 глава. Он расточил, раздал нищим, праведность его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. 111 псалом. Виноваты не слабые в своей неспособности взойти. Виноваты сильные в своем нежелании снизойти к слабым. Виноваты не грешные в своей неспособности осветиться. Виноваты праведные в боязни оскверниться от общения с грешными. Мир не содержит в себе силы и даже инициативы в поисках Бога. Миру остается лишь ожидать подаяния свыше. Бог недосягаем, если не пожелает сам стать доступным. Он открывается, снисходит, воплощается. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: человеческих слов нераспознанных, но Боже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вот сколько рук сейчас.
1: Так много.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться.

Недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50 100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известны евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июня. Мы нуждаемся в Духе Святом. Благодать, благосклонность и духовное благословение Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение, участие в Святом Духе со всеми вами. Второе послание Коринфянам. 13.13. Расширенный перевод Библии. Перед тем, как Иисус принял смерть на кресте, Он беседовал с учениками, готовя их к тому, что им вскоре придется жить без Него. Он сказал, что когда уйдет, Отец пришлет им другого Утешителя, Духа Святого, который будет жить в их сердцах и укреплять их, помогать им, ходатайствовать за них, отстаивать их правоту, обличать в грехе и наставлять в праведности. Святой Дух, имея с ними близкие отношения, будет наставлять их на всякую истину и передавать им все то, что принадлежит им, как с наследником с Иисусом Христом. Смотрите Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 17 по 15 и послание к римлянам, 8.17. Как видите, Бог посылает Святого Духа, чтобы мы могли развивать глубокие отношения с Ним и принимать от Него все, что Он приготовил для нас. Если мы хотим, чтобы Дух утешал, наставлял, учил нас и делал все то, что обещает нам Бог, мы должны слушать Его голос. Это один из способов, которыми Он ведет нас, служит и помогает нам. Бог посылает нам Святого Духа, потому что Он необходим нам, а наше общение с Ним может быть настолько доверительным и глубоким, насколько мы этого захотим. Все, что нам нужно делать, это уделять время общению с Ним, просить Его говорить с нами и быть открытыми для Его наставлений и напутствий. Божье слово на сегодня. Ваши отношения с Богом могут быть настолько глубокими и близкими, насколько вы этого захотите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, что значит упоминать имя Божие в суе?
1: Очень хороший вопрос, и он касается достаточно глубоких сфер жизни. Очень важная тема им затронута. Когда мы смотрим на Божий закон, который был представлен народу израильскому, этот закон обобщен в 10 заповедях. 10 заповедей, в свою очередь, делятся на две части. Первые 4 заповеди посвящены тому, чтобы отрегулировать отношения человека с Богом. Оставшиеся 6 заповедей, они регулируют взаимоотношения людей между собой. И вот среди этих первых заповедей есть заповеди, которые говорят о том, что Бог един, абсолютный, и только Ему можно поклоняться, никому другому нельзя поклоняться. Есть заповедь, которая говорит в связи с этим, чтобы не делать никакого изображения. Почему? Потому что Бог, Он выше материи, выше пространства и выше времени. И каждый раз, когда человек пытается как-то изобразить Бога во времени, пространстве и материи, это является клеветой на Бога, потому что Бог, Он несопоставим с этими явлениями. Поэтому Бог запрещает делать изображение самого себя. Вот. Кроме того, есть заповедь, которая говорит о том, чтобы мы один день посвящали Богу. И вот еще одна заповедь – это заповедь, которая говорит об отношении к Его имени. «Не произноси имени Господа Бога напрасно». И как и во всех многих других вещах в законе Господнем, эта заповедь, она касается не только самих слов. Эта заповедь связана с нашим отношением. Все первые 4 заповеди, они призваны подчеркнуть, что Бог намного выше людей. Бог свят, Бог величественен в своем совершенстве, Бог всемогущ, Бог всезнающий. Причем Он непостижимо велик. Он настолько велик, что нашего разума не хватает даже приблизиться к осмыслению того, кто Он есть. Попробуйте представить себе космос. Попробуйте представить себе многочисленные планеты, звезды, галактики, самые обширные просторы Вселенной. Вот когда вы думаете об этом, вы пробуете представить себе вот все то, что Бог создал. А Бог выше всего этого. По этой причине Библия очень большой акцент делает на то, чтобы помочь нам, людям, видеть, что Бог намного выше нас. Мы все привыкли немножечко снизводить вниз к себе поближе. Это отношение видно во всем. Например, отношение детей к родителям. Библия говорит: «Почитай отца твоего и мать». К величайшему сожалению, в большинстве случаев сегодня дети считают, относятся к своим родителям на равных, как минимум на равных, а иногда и унижают. Так вот, Писание говорит о том, почитай, а у детей есть тенденция, наоборот, низвести их вниз. Что-то подобное, только намного в большей степени мы наблюдаем по отношению людей к Богу. Библия подчеркивает, пойми, что Бог, Он чрезвычайно велик, Он абсолютно славен, Он абсолютно могущественен. Пойми это. И вот заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» – это один из элементов, который помогает нам. Это значит, всякий раз, когда вы говорите о Боге, понимайте, что Он Бог. Ни в коем случае не думайте о Нем легкомысленно. Ни в коем случае не относитесь к Нему как к возвышенному человеку, как к особо сильным людям. Один известный человек в евангельском мире по фамилии Тозер когда-то писал, абсолютно неверным будет представить Бога как верхушку пирамиды, внизу которой находится червь. Червь, и там дальше какие-то другие существа, люди, ангелы, и вот наверху где-то Бог. Это совершенно неверно. Почему? Потому что Бог абсолютно отличается от творений. Бог выше, славнее, величественнее. Он свят, абсолютно непорочный. Он совершен в абсолютной степени во всех сферах своего бытия. Поэтому нам невозможно это представить. Вот почему эта заповедь говорит: «Не произноси имя Господа твоего в обыденном режиме». Всегда, когда ты говоришь о Боге, думай о Нем, насколько ты можешь, как о величественном Боге. Конечно же, эта заповедь исключает тем более какое-то грязное упоминание имени Господа, какое-то опошленное упоминание, какое-то приземленное, когда люди пытаются смешать Бога с человеческим грехом или с человеческой грязью. Об этом, конечно же, и речи не может быть. Помоги нам, Господи, относиться к Нему так, как Он этого достоин.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
3: Это радио.

Христианские притчи. Стань огнем. Аббат Лот пришел к аббату Иосифу и сказал: «Отец, я стараюсь жить по совести, соблюдаю посты, молюсь, провожу время в медитациях и молчаливых размышлениях. Я очищаю свое сердце от греховных мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что еще я должен делать?» Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали похожи на 10 факелов. Он произнес: «Вот что нужно. Нужно полностью стать огнем».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Что такое привилегии? Почему люди их так ценят? Казалось бы, что право что-то иметь лучше, чем временная привилегия. Лишиться привилегии довольно легко, а права обычно закреплены законами. В том и суть, что если право не дать каждому гражданину, то оно становится той самой привилегией. И даже бывает так, что в одной стране является правом каждого, в другой – только привилегией отдельных лиц. Ну и, пожалуй, самое печальное общество – это то, которое построено исключительно на привилегиях, где почти каждый в чем-то допривилегирован, в основном за счет знакомств и положения. Хотя, что есть наша жизнь, если не привилегия? А что Писание? Оно говорит об избрании. И в этом смысле у того, кто поверил Богу, появляется привилегия служить Ему. Но что удивительно, привилегию эту Отец Небесный закрепляет правом. И Его клятва перед искупительной жертвой Христа гарантирует уверовавшим благо Царства Небесного. И все же мы хотели бы знать, можно ли получить какие-то особые привилегии от Господа и за какие заслуги. Может, это эксклюзивное снисхождение в некоторых согрешениях? А может, специальные ответы на любые молитвы? Нам бы хотелось иметь особые откровения на любой случай и сугубую защиту в экстренных и не только ситуациях. Возможно, что ожидание таких возможностей и подводит нас, а кого-то даже приводит к разочарованиям. Христос однажды на вопрос учеников, кто из них больше, просто помыл им ноги и сказал, что это и есть самая большая привилегия – быть слугой. У Бога всегда так. Служить с любовью людям – привилегия. Приходить к Нему в молитве с верой – право. А коль привилегия – событие временное, будем ценить ее, когда она от Бога нам выпадает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и сроки,

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежды наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительным назиданием, стали содержанием великой книги. Мы читаем о них и восхищаемся тем, как Бог ввел этого человека, как удивительно сложилась его жизнь, как здорово он стоял в искушениях, как высоко был вознесен в итоге. Став вторым человеком в империи,
он обеспечил 400 лет безбедного существования своему народу. Оказывается, все нам служит ко благу. Ничто не может сломить нас, когда мы с Богом. Иосиф – подтверждение этому. Конечно, сын Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении и негордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это, главное мы сами, то, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

0: хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100

Там местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик в спортивном комплексе Синуэнта Астродоме в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей – известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 июня. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Наше благовестие – это весть о том, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Когда мы приходим к Богу, освещаемся. Многие думают, что сами должны стать светом и так освещать других. Но мы не можем быть светом, не пребывая в Нем. Как луна не является источником света, а отражает солнечный, видимый с земли, так и Бог освещает нас, и Его свет, отражаясь в нас, становится видимым другим людям. Возлюбленные, если в нашей жизни есть тьма, то вместо того, чтобы распространять Божий свет, мы пытаемся осветить себя сами. Верующие сегодня должны настолько пребывать в свете, чтобы Божий свет отражался в них и наполнял весь мир. Написано: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Давайте станем чадами света, будем стремиться жить так, чтобы в нас не было никакой тьмы. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 24. «Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого». А испытывающий сердце разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает? Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными». «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Послание апостола Павла к филиппийцам. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, даже в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос. И смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Иисуса не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его». Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон копище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отвергну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода». Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иав пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее, тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенессы. И родила ему сестра Тахпенессы, сына Генувата. Тахпенесса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». «И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломонова. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил мило, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия Соломлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхолу, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломонова и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам. Глава 12. «И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватом, когда находился еще в Египте, когда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: „Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой“?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: „Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас“. Так скажи им: „Мой мизинец толще чрез отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“». И Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над падочью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам прибыл в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Роваму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, сказано: «Скажи Роваму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Роваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Роваму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершать курение.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас среда. Лето в разгаре, жаркие дни, в общем-то, теперь сопровождают нас постоянно.
3: И тем не менее, день уже начинает идти на убыль.
2: Ну, вы знаете, пока что этого не сильно заметно. Но это факт. Дни действительно становиться будут теперь немного короче. Но, вы знаете, что хочется в такие особенные жаркие дни, когда вокруг лета, хочется чего-нибудь такого радостного и отдыхательного. В общем-то, хочется отдохнуть. И мы с вами, ну, наверное, прибегаем к Богу, с тем, чтобы нам получить желаемое и войти в отдых.
3: Ну, нередко мы все с вами молимся и просим Бога о том, чтобы дал нам хороший отдых, хороший летний отдых, куда-то съездить, полежать на солнышке или побродить по горам.
2: А мы ведь действительно часто в жизни просим. И давайте зададимся вопросом, что такое прошение? Почему люди, ну, так сказать, постоянно друг к другу обращаются с просьбой? И можно сказать, что именно просьба, ну, наверное, основной мотиватор коммуникации. Ну, человек, которому ни от кого ничего не надо, это отшельник. Он живет где-то там сам себе, он ни у кого ничего не просит, и у него никто ничего попросить не может, потому что он
3: отшельник,
2: да, он ушел куда-то далеко. Но мне кажется, люди, когда уходят или отключаются от общества, от других людей, они прежде всего не хотят, чтобы их просили. Ну, или не хотят, чтобы...
3: Не хотят просить.
2: Просить сами, не хотят просить сами. И чтобы вот только я, допустим, и Бог, вот монахи, я прошу у Бога, молю за других. Но, опять же, я его прошу, а меня никто не просит. Ну, наверное, пусть он меня просит, он мне будет открывать, а я буду просить у него. И вот такие личные, сугубо личные взаимоотношения. Между тем...

0: и общественная жизнь, и наше бытие, и наше поклонение Богу все построено на прошении, на обращении к другому человеку. Когда мы просим у него либо помощи, либо информации, либо мы хотим познакомиться, мы обращаемся к человеку, и в нашем обращении есть просьба. В обращении, ну, практически всегда есть просьба.
1: Угу.
0: Согласитесь, даже если вы гневно возмущены на чье-то поведение, ну, там может быть не просьба, там может быть гиперпросьба, требование называется. Ну-ка вы там сделайте потише, да, или идите в другое место. Ну, вот, вот вам, пожалуйста. То есть мы опять же сталкиваемся с тем, что мы обращаемся к другим людям, и наше обращение, если только это не похвальба, вот такая, какой ты замечательный, да, какой, то это просьба. Обычно даже вместе это бывает, знаете, связано, какой ты прекрасный, какой замечательный артист, дай автограф. Ну вот, просьба вам, пожалуйста. И, ну, мне кажется, здесь, в этом, что-то очень важное должно быть спрятано для нас. Не просто же так Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете».
1: Да, вот этот момент как-то хочется, знаете, поглубже всегда понять, потому что ведь написано так же, что прежде чем мы воззвали, Бог уже услышал нас, и Он знает, какую нужду мы имеем. Он все это знает. И да, и среди христиан я нередко слышу, когда предлагаешь: давай за что-то помолимся, за какие-то твои нужды, скажи, за какие, человек говорит: да, Бог знает, не надо. Бог и так знает мои нужды, зачем о них говорить? Зачем лишний раз утруждать Бога или где-то там, может, даже проявлять свое некое недоверие? Ведь Он знает, и Он любит. Вот Он сам все сделает.
0: Да, но отказывает Он вам. Он вам отказывает в прошении, в том, чтобы, ну, просить за Него, молиться за Него.
1: Угу.
0: И... не надо за меня просить, да, я уже попросил, да, или Бог знает. Но, тем не менее, Христос говорит: просите. Не получаете, потому что не просите, говорит Иаков.
1: Да, вот хочется понять, зачем нужно просить, когда Бог и так знает. Смахивает на некую игру. Я и так знаю, но мне хочется, чтобы вы попросили. Вот почему Богу важно, чтобы мы говорили Ему о наших просьбах?
0: А потому что это общение, потому что это обращение. А потом, с чем еще мы можем прийти к Богу? Ну, смотрите, есть только два аспекта, которые делают поклонение поклонением. А что это за аспекты? Это прошение и это восторг, восхищение. Когда мы, во-первых, обращаемся к Богу, приходим к Нему с неким обращением, с просьбой, задаем вопрос. И второе, когда мы выражаем наш восторг перед Богом, то есть восхищаемся им. И то, и другое присуще поклонению. Без этого поклонения нет. Нет поклонения без просьбы. Нет взаимодействия с Богом без просьбы. Да, Бог заботится о воронах, о малых птицах. Бог заботится о каждом существе на земле. Бог о них заботится. Но, давайте, скажем так, они просят? Нет, не просят. Но хорошо, скажите, а Бог общается с ним? Они с Богом общаются? Есть ли у них поклонение? Есть ли для них возможность прийти в присутствие Божие? Нет, они просто живут на земле, ну, проживая свои дни, да, вот, вот так, как в аквариуме, ничего не замечая. У человека другое предназначение. Человек взаимодействует с Богом. И, выходя из своего аквариума, да, из этой вот насущной жизни, из обычной жизни, из обыденной, человек делает это с помощью просьбы. Как Давид в 8-м псалме говорит: что есть человек, Господи, ведь он обращается, он задает вопрос: что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его? И это вопрос, И это вопрос, который, ну, скажем так, подчеркивает то, что человек выходит за рамки своего привычного, обыденного бытия. Приходит для того, чтобы говорить с Богом. Что мы расскажем Богу? Мы расскажем Богу, вот если так прийти, как, знаете, бывает, иногда подслушиваешь, ну, не то чтобы там специально, но, проходя мимо, я вот иногда обращаешь внимание на какие-то реплики, когда стоит молодежь и разговаривает, одни, другие, и ты слышишь эти реплики, и понимаешь, вот о чем эти люди друг другу рассказывают. И вот они, наши нужды, да, где-то кто-то столкнулся с какими-то проблемами, да, где-то кто-то кого-то подвел, а может быть, кто-то, наоборот, что-то увидел и с восторгом это рассказывает. Удивим ли мы всем этим Богом, Бога, нашими вот этими всеми переживаниями, нашими ощущениями, нашими страданиями малыми и большими? Скорее всего, нет. Но наш диалог с Богом, когда становится диалогом именно с Богом? Когда в нашем сердце рождается просьба. Когда мы вдруг выходим за рамки своего привычного бытия. Когда мы задаем Богу вопрос, например, «Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» «Учитель благий, что мне делать?» Вот хороший вопрос для каждого человека. И этот вопрос – это просьба, по сути дела. Не просто вопрос, да, риторический какой-нибудь, а эта просьба, она, в общем-то, становится знаковой для человека. Его жизнь способна преобразиться. Вопрос в том, способен ли человек последовать этому, ну, вопрос. Но, тем не менее, вопрос задан хорошо, и Христос, написано, полюбил этого юношу за хороший вопрос. И мне кажется, Бог любит наши вопросы.
1: Хотя юноша, в общем-то, смахивал немножко на фарисея. И, в принципе, судя по его реакции на ответ Христа, ну, он таким где-то отчасти и был. «Все, я все соблюдаю, я не такой, как прочие люди», как говорил в притче фарисей.
0: Ну да, не обидчик, не...
1: Да, и вот этот юноша говорит, так я хороший человек, посмотри, я же все делаю правильно, как вот по Божьим всем законам я все делаю правильно. Но Христос, который обычно всегда фарисеев обличал, когда они его даже раздражали, там чем-то своими где-то подловить его хотели, вот, а юношу этого полюбил.
0: Ну, они же к нему приходили чаще всего с вопросами, но какого характера? С провокациями, чтобы его подловить.
1: А это такой искренний фарисей, да?
0: Это, ну, у него во всяком случае просьба та, которая, ну, на которую Христос может ответить. Он может на нее ответить. То есть, смотрите... Сама идея, да, нашей зависимости, нашего прошения говорит о том, что не все в нашей власти. Не все в нашей власти. Это, конечно же, ну, какое-нибудь дикое животное, живущее в лесу, да, вот оно ни у кого ничего не просит. Ну, почему? Потому что... А у кого что оно попросит? Знаете, вот оно делает то, что может. Вот хорошая тоже мысль. Разговаривать не умеет. Но, однако же, смотрите, домашнее, вот все то, что домашнее, а домашненное животное, оно умеет разговаривать. Или как, не умеет, но просит.
1: Но просить умеет.
0: Но просить умеет, обращаться, обращается. И вот здесь-то как раз и для нас в неком смысле пример. Понимаете, вот верующий человек от неверующего отличается тем, что верующий просит. Просите, и дано будет вам. Ведь смотрите, какую фразу Христос говорит. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Ведь он не просто дает напутствие, да, просите, идите там, попросите у кого-нибудь чего-нибудь. он намекает им на то, что они должны обращаться к Богу. Просите Бога, у Бога попросите. Разве Бог не даст? Разве Бог хуже кого-либо из вас? Неужели вы думаете о том, что Бог хуже? Бог не хуже. Так если Бог не хуже, и вы измеряете его собою, разве каждый из вас, когда сын к нему обращается, подаст ему камень? Так вот вы для Бога сыны, он смотрит на вас, как на сынов. Пусть на кого-то не реального, но потенциального. То есть все равно Бог смотрит на нас, как на детей своих, а не как на врагов. И потому подает хлеб.
1: Но не всегда наши просьбы быстро получают ответ. Почему так?
0: Не всегда. Ну, наверное, потому что, во-первых, у Бога свои времена и сроки. Во-вторых, Бог знает, что для нас лучше. Иногда написано «просите для вожделений ваших».
1: Ну, да, есть такое место. Есть. Здесь, конечно, ну, аргумент определенный, но ты всегда можешь проверить, для вожделений ты своих это просишь или нет, в принципе. Да? Ну, вот болеет человек, допустим, просит, молится, другие за него просят, а исцеление не приходит. Например, хотя оно, ну, обещано, да, вот в ранах написано Христа, мы это исцеление имеем, но некоторые исцеление не получают.
0: Но смотрите, мы просим Бога об исцелении, и оно не приходит к нам сразу. Что мы делаем? Мы снова просим. Христос, смотрите, как говорит: «Просите, и дано будет вам. Стучите». То есть неоднократно просите, и отворят вам. Ищите, то есть следующий этап, и найдете. Наше хождение перед Богом, наш диалог с Ним – это всегда вот эти три элемента. Когда мы просим, когда мы стучим, когда мы ищем. Потому что, да, не сразу мы получаем ответ. Было бы, конечно, очень легко. «А я хочу». Пальцем щелкнул.
1: Ну, обычно это бывает в первые, скажем, пару лет нашего обращения к Богу, когда мы младенцы во Христе, и очень многие из нас свидетельствуют о том, что как только мы уверовали, то на любую нашу просьбу к Богу ответ приходил практически сразу. Но потом, по мере духовного взросления, как будто вот и диалог по-другому Бог с нами строит, и уже ответы не сразу приходят, и это определенное доверие, вот этот разговор с Богом. Есть еще один пример в Евангелии, когда апостол Павел говорит, что я трижды просил у Бога, чтобы он, какое-то вот жало в плоти у него было, чтобы он это забрал. Но он сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Дабы не превозносился чрезвычайностью откровений.
0: А вот вам еще одна причина. Дабы не превозносился. То есть, смотрите, человек должен пред Богом всегда находиться в смирении. Иначе наши просьбы быстро превращаются в требования. Смотрите, как тяжело было Иову, когда он был испытан Богом, был искушаем дьяволом. И ведь Иов очень хорошо понимал, осознавал, кто он Иов, он праведный человек. И почему Бог не отвечает на его молитву? Почему Бог не отвечает ему не просто на просьбу об исцелении, а на объяснение? Объяснись передо мной, Боже, почему я со мной...
1: Проблемы-то серьезные очень, да, пришли в жизнь.
0: Я не требую, чтобы ты исцелил, я требую, или как сказать, ну да, это было похоже на требование, чтобы ты оправдался передо мною. Но по итогу мы видим, оправдывается Иов. И он говорит: кто я? Да что сей за человек? Полагаю перст на уста мои. Почему я вдруг решил что-то у Бога требовать? Но это как раз говорит о том, что Бог ожидает все-таки, что, приходя к Нему и задавая свои вопросы, мы будем вести себя по отношению с Ним так, как вот ведет себя творение, а не Творец. Мы будем смиряться перед Ним, мы будем благоговеть перед Ним, мы будем в страхе приходить к Нему, и Он благоволит к нам. И здесь вопрос не просто какого-то унижения для человека, это вопрос блага для человека. Mm-hmm. Кто ты? Да? Кто-то разбитый сосуд, да, кто припирается со своим Создателем. Ну, примерно так говорит пророк. Ты припираешься со своим Создателем. Зачем? Скажи, пожалуйста. А вот проси, просите, проси.
1: Ну, хорошо. Еще есть вот один вопрос, который тоже я часто слышу. Когда вот некоторые люди говорят, почему другие просят то же самое, о чем прошу я, и они получают быстро, а я не получаю до сих пор. Означает ли это, что Бог меня меньше любит? Или я что-то где-то так вот, грубо говоря, накосячил, и поэтому вот, недостоин вот этого ответа, а вот другие оказались достойнее?
0: Ну да, смотрите, видите, мы... По-человечески, наверное, да, пытаемся измерить Бога или отношение Бога к нам количеством полученного от Него. Но полученное от Него мы замечаем далеко не все. Вот бы если бы мы все замечали, и вот к этому нас, конечно, призывает Священное Писание, не замечаем того, что живем и движемся, и существуем по Его милости и по Его благости. Mm-hmm. Не замечаем того, что окружает нас, как Бог создал этот мир и поместил нас в этот мир. Не замечаем даже того, что сам факт нашего существования, он произошел по воле Божией. И вот они мы, да? Если мы начнем отсюда, то мы вдруг не только просьбу в нашем поклонении имеем, но еще и восторг, и восхищение, которые тоже должны там быть. Вот они мы, Господи, вот они мы пред Тобою, Боже, как Ты велик. Вы смотрите, когда Христос учит учеников молиться, в молитве «Отче наш», мы же видим, там есть и то, и другое. Мы видим, там есть и восторг Богом, восхищение, и есть прошение, зависимость от Бога. «Отче наш, сущий на небесах», mm-hmm. вот кому мы обращаемся, да, это, по сути mm-hmm. дела, обращение. «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как mm-hmm. и на небе». Вот смотрите, мы здесь подчеркиваем, кто Бог, кто мы пред Ним. А дальше начинается «Хлеб наш насущный, mm-hmm. дай нам на сей день, да и прости нам долги наши, мы просим». Опять же, обусловлено, как и мы прощаем должникам да. нашим. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Угу. Здесь просьб больше. Угу. Их всегда больше. Ну, почему нет? Ну, хорошо, но когда мы обращаемся к Богу, вот они просьбы. Вот они просьбы. Просьба о хлебе насущном. Просьба о прощении нашем, нас. Просьба о том, чтобы мы... не были введены в искушение, просьба о том, чтобы нам избавиться от преследований каких-то дьявольских. Вот вам главное. Вот об этом главном. Готовы ли мы просить? Потому что мы же часто, мы бы эту молитву переиначили бы, да? «Отец наш, папа, где ты там?» Да, где ты там? Что-то я давно тебя не чувствую, да? Вот где ты там? Давай, иди сюда. Дай мне новую машину, новую квартиру, новый mm-hmm. дом. Mm-hmm. Давно я не был в ресторане. День рождения хочу отметить и, mm-hmm. и позвать туда много людей. И опять же, в лучшем ресторане. Mm-hmm. И вообще, я хочу быть здоровым, и, mm-hmm. а при этом есть все. И хочу, чтобы меня любили, уважали, mm-hmm. почитали, носили на руках, льстили мне. Вот,
1: и чтобы мне за это ничего не было.
0: За все мои ошибки, да, вот мне ничего не было. Где бы я чего не нарушал, правила mm-hmm. ли дорожные, или, может быть, и где-то что-то в бизнесе, в работе или в отношении с людьми, чтобы все это мне покрывалось. Вот так, да, примерно. Но нет, это не та молитва, это молитва не тому отцу. Mm-hmm. Понимаете, «Отче наш», там другие просьбы. И
1: другие приоритеты.
0: Через нашу просьбу мы показываем, как мы понимаем Бога. Угу. Что мы о нем знаем?
1: Ну, вообще, я думаю, вот эта мысль, что Бог меня, наверное, меньше любит, или где-то там я его разочаровал, или он на меня обиделся, но это не соответствует Писанию. У Бога все-таки одна мера любви для всех, и это самая высшая мера, это его крест. Да. Вот оно, его доказательство любви, и ведь он знал, и то, что он знает о том, что, какие нужды мы имеем, как раз говорит и о том, что он знал, и какие грехи мы будем совершать, да. И какие еще, возможно, совершим, и тем не менее, зная все это, он шел за нас на крест. Мы не можем его, в принципе, разочаровать, он не очарован нами настолько, чтобы в нас разочароваться, он все знает. И вот эта постоянная величина, она должна всегда у нас в голове быть, когда мы к Богу приходим, и вот на основании этого что-то просить, и на основании этого и доверять, и смиряться, когда ответ не приходит. Есть еще другая сторона, когда люди наоборот, когда у них все хорошо, но они, может быть, где-то позволяют себе какие-нибудь там мелкие непорядочные вещи, например, да, и думают, ну, у меня же все хорошо, у меня же, ну, Бог не наказывает меня, значит... Я нормально живу. Значит, я красавчик. Значит, я ему нравлюсь.
0: Да. А ты задай вопрос Богу. Господи, а я все правильно делаю? А я действительно красавчик? А я именно потому тебе нравлюсь, что я это делаю? Друзья, давайте переключимся на блок новостей, а потом продолжим нашу интересную тему.
2: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» – «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасиг и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известны евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Доброе утро всем. В студии Юрий, Елена Кривонос. Размышляем на тему о прошении. «Просите, и дано будет вам», говорит Священное Писание. Итак, в чем же сила вот этого смиренного прощения?
0: В чем его сила? Наверное, в том обращении, которое в этом прошении есть. Смотрите, история Даниила. Даниил приходит пред лицо Господне каждый день и обращается к Богу с просьбою. Он молится о народе, он молится о себе, он молится, наверное, о тех людях, за которых несет ответственность. Он молится о земле, он много о чем молится. Он вообще муж желаний. То есть он тот человек, который выражает Богу просьбу, и Бог слышит его просьбы.
1: Ну, он находится в этот момент в плену, вдалеке от своей родины.
0: Да, и он находится в плену, хотя в комфортном плену.
1: Да.
0: Но те люди, которые не любили Даниила, решили создать ему проблему. И какую проблему? А чтобы он не просил.
1: Не просил у Бога ничего.
0: Не просил у Бога ничего. Обратите внимание, они приходят, наверное, в нужный момент к персидскому царю и говорят: а сделай так на месяц, чтобы никто ни к какому богу не обращался.
1: Ни у кого ничего не просил, кроме тебя.
0: Только тебя, да, только к тебе обращался. Что бы это ни было, молитва ли это была бы, или личное обращение, направление к тебе, чтобы все это было к тебе. И царю это показалось, ну, гляньте, как круто.
1: Очень уважительно.
0: Очень, да, да, да.
1: Но ведь они попросили об этом не потому, что их раздражало то, что Даниил что-то просит у Бога. Они просто, им в принципе не нравился Даниил, они искали, на чем же его подловить. Ничего, никаких грешков они там не нашли, на которых его можно было поймать. И они решили вот подловить его на святом.
0: Ну, скажем так, его же ревность, чтобы был...
1: Была против него.
0: Против него, да. Но давайте поймем, что здесь еще и дьявол присутствует.
1: Ну, да.
0: Там можно было придраться к одежде Даниила, можно было придраться, там, я не знаю, к распорядку дня, что-нибудь придумать такое.
1: Да, элементарно где-то подставить что-то как-то.
0: Да, но Даниил легко бы, я думаю, все эти вещи перешагнул бы. А вот в вопросе прошения к Богу он не может по-другому. Он просит, он обращается. Представьте себе, друзья, вот он человек Божий, он не может Бога не просить. как часто мы просим, как часто мы забываем вообще, в принципе, помолиться, где наше прошение? Мы, да, Бог все знает. Да, Бог-то все знает.
1: Мы доверяем.
0: Но, да, мы доверяем. А не становимся ли мы на одну доску, вот на одну сторону, вот как раз такими лукавыми противниками, которые все, что хочешь, только не молись, только не проси, не проси Бога. Он же все знает. Сам тебе даст. А ты не проси. И вот, знаете, здесь надо отделять. Вот это как раз искушение. И не введи нас во искушение. Вот она просьба. Потому что, с одной стороны, не надо просить то, что будет служить к похотям. С другой стороны, надо просить. Потому что не получаешь, если не просишь. И здесь, конечно же, ну, другого варианта просто не остается. И мы приходим к Богу с прошением. Это говорит о нашем смирении. Это говорит о нашем положении пред Богом. Это говорит о том, насколько мы знаем Бога. И это говорит о том, насколько сердце наше наполнено, ну, наверное, теми переживаниями, которые у Бога есть. Потому что и желание, и дар, он от Отца Светов, вот от Бога он исходит. И это, наверное, то идеальное наше состояние, в которое ведет нас Дух Святой, чтобы нам просить не то, что по желанию плоти или по хотению какому-то, а по Его воле, просимое по Его воле. И видите, опять мы снова идем к молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя», там вот такие слова есть, «да придет Царствие Твое». То есть молимся по Его воле. И, конечно же, вопрос «какова воля Твоя?» «Да будет воля Твоя», он ключевой. И молитва «Отче наш», она как бы утверждает, что воля вам должна быть известна. Воля Божия до вас доносится через проповедь, через Писание. Она доносится, ее можно знать. И уже отсюда можно отталкиваться. А воля Божия в чем? А в том, чтобы мы поклонялись только Ему, чтобы мы полагали Его как от Небесного Отца. Ведь обратите внимание, Отец-то может быть только один. Когда мы Богу обращаемся как к Отцу, мы тем самым говорим, что нет других богов. Нет у нас. У кого есть эти множество богов, то значит, он и не сын. Он просто какой-то человек, который обращается то к одному, то к другому и ищет, какой бог ему поможет лучше, да? Как кому себя продать, вот, или кого задобрить. А к нам предложение такое, вот идите к Богу как к Отцу, то есть к единственному больше, никому не идите. Есть просьбы, которые может выполнить только Отец. Тот, кто дал жизнь, тот, кто сохраняет нам жизнь, тот, кто дает нам жизнь вечную, то есть жизнь, направленную в будущее. Другого у нас нет. Вот. Ну а дальше Иаков пишет, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот вам, пожалуйста.
1: А вот здесь тоже такая, как будто бы немножко, ну, ловушечка, знаете, вот допросит с верою, немало не сомневаясь, а если сомневается, да не думает получить. И вот здесь такой возникает некий страх, а вдруг я сейчас засомневаюсь и ничего не получу. А вот как-то хочется, ну, по-другому.
0: По-другому. А я вам скажу, в чем выражается сомнение, здесь надо понять.
1: Да.
0: Выражение сомнения выражается в том, что человек для себя думает, а может быть, не только у Бога попросить. Может быть, попросить еще у какого-нибудь Бога. Ну, вот есть разные божества, разные религии. Ну, я у того попрошу, и у этого попрошу. То есть мое сомнение возникает, когда я попросил, а что-то не пришло. И тогда я начинаю думать о других богах. И к ним со своей просьбой тоже прийти. А вдруг кто-нибудь из них ответит? Ну, ответит же хорошо. И я буду знать, кто отвечает за одно, а кто отвечает за другое, а кто за третье. Буду знать, кому, по какому случаю прибегать. И вот это называется сомнение. Ни мало не сомневайся. То есть, а когда вы просите что-то у Бога, не просите этого же у другого Бога, скажем, какому-то. Я вот и тому поклонюсь, и тому поклонюсь.
1: Ну, а если человек молится об исцелении, просит, чтобы Бог исцелил его, и идет, не получая исцеления, сразу идет к врачам. Это как вот на это смотреть?
0: Смотрите, мы же молимся Богу. Боже, да. Пошли нам. А какие пути Господни? Они неисповедимы для нас. Бог не будет нам рассказывать, каким образом... захочет, расскажет. А так, нет, идти к врачу – нормальный вариант. Он же есть для тебя. Угу. Вот тебе открытая воля Божия, в принципе, да, и делай ее. Но обращайся к Богу, проси. Просить об исцелении можно, должно.
1: Угу.
0: Прошу. Призвать пресвитеров – хорошо. Призову пресвитеров, и они помашут меня елеем. Обращусь к врачу или к какому-нибудь лекарству. Есть же такая возможность. Есть. Mm-hmm. Буду это делать. Ну, почему нет? Это все нормально. Это в своем месте. И исцеление наше происходит вот таким образом через разные направления. Но это не есть сомнение.
1: Mm-hmm.
0: Сомнение – это когда мы кого-то ставим рядом с Богом.
1: Угу.
0: Как Бога.
1: Как альтернатива.
0: Не как что-то, что ему покорно и подчинено, а как что-то, что, да, вот является некой альтернативой.
1: Угу.
0: Вот это как раз сомнение. Нет альтернативы Богу, но нету.
1: Угу.
0: Абсолютно никакой. Потому что все в его руках. И доктора, и обстоятельства, и наше здоровье, и чье-то здоровье. И отношения порой с людьми. Все в его руках.
1: Ну и потом мы сами имеем немало свидетельств и знаем свидетельства других людей, которые, проходя вот таким непростым путем, там, скажем, допустим, того же исцеления или какого-то освобождения, на этом пути встречают людей, которые нуждаются в нашем слове, в благой вести, нуждаются в том, чтобы кто-то за них помолился, кто-то рассказал им о Божьей любви. И употребляет Бог порой и наши немощи, и наши болезни для того, чтобы через это, через наше такое доверие и послушание Богу привлечь к Нему других людей, которые нуждаются во Христе. И вот подруга у меня была, у нее операция, там небольшая киста, надо было вырезать. Она так молилась, чтобы просто вот она исчезла. Но не исчезла. Это она пошла на операцию, засвидетельствовала 3 или 4 людям там в своей палате, которые, ну, обратились к Богу. Мало того, ей удалили эту кисту, но через какое-то время она снова возникла. И вот она говорит, я не понимаю, ну что ж такое? И она снова идет. И во второй раз она уже свидетельствует врачу, который делает операцию, и выясняется, что у этого врача серьезные проблемы, переживания, которые только Бог может... войти и изменить, исцелить. И вот она свидетельствует врачу и молится за врача. Тоже какой-то определенный путь, и мы никогда не знаем, каким путем нас ведет Бог вот в наших просьбах, чтобы изменились обстоятельства.
0: Да. Но это как раз говорит о чем? Пути Господни неисповедимы. А, и каким путем Он ведет нас? Но Он... Увидим, да, того же Иова провел Господь.
1: Вот пути его неисповедимы, а любовь его к нам постоянна.
0: Постоянно. Ты ведешь меня к злачным пажитям и водам тихим, да. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть вот и так бывает, конечно же. Но Иаков пишет о том, чтобы мы молились с верою.
1: Там о мудрости, да, говорится, но кому из вас не достает мудрости, допросит с верою, немало не сомневаясь, и дастся ему просто и без упреков.
0: Да. Или же сам Христос говорит, что о чем бы вы ни попросили в молитве с верою, то получите.
1: Верьте, что получите.
0: Верьте, что получите. Да, и здесь как раз мы нашу веру направляем к Нему. От Него мы ожидаем, и ни от кого другого не ожидаем более. Вот это Ему угодно.
1: А вот есть еще момент просить по воле Его. Не просто по моим каким-то хотениям, да? А вот молитва по Его воле. И вот если, при том, знаем, что, да, если молимся... по его воле, то он слышит это, а если слышит, то и отвечает. Вот здесь тоже момент такого прошения, когда прежде нужно понять, а в чем же его воля, в чем же твоя воля, Господи, о чем бы ты хотел, чтобы мы молились?
0: Но это первый вопрос. Это же первый вопрос. Мы, понимаете, перескакиваем с него сразу на следующий, на третий, на пятый, на десятый, а первый, второй забываем, как правило. Да будет воля твоя, да придет царствие твое. То есть вот мы ожидаем чего в нашей жизни? Какого царствия? Чтобы нам царствовать или чтобы ему царствовать? Вот здесь тоже очень важно. Но смотрите, вера в него, в то, что он сделает. Каким путем? Это, конечно же, ему известно. С благодарностью. За все благодарите, так написано. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом.
1: Открывайте свои желания и просите. Это разные вещи.
0: Я думаю, это что-то одно, похожее. Открывайте ваши желания, это когда мы, в общем-то, откровенны пред Богом. Открывать и быть откровенным. Будьте откровенны, да. Почему? Потому что это и тебе поможет понять, что
1: и самого себя поможет понять.
0: Да, что важно, что нет. А потом, Бог, это же диалог. Бог, может быть, в моем желании, в моей просьбе на что-то мне укажет, что мне нужно из просьбы убрать или усилить.
1: Ну, там же дальше написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот все-таки это важный момент, мне кажется, когда мы открываем свои желания, там не написано, и Бог исполнит все эти желания. Там так не сказано, но сказано, что мир Божий войдет в ваше сердце. Потому что многие наши желания, они не от избытка какого-то, а они от какой-то боли, от какой-то печали или от какого-то, чего-то очень сильно хочется, и нам плохо без этого чего-то. И мы волнуемся, а вдруг я не поступлю, а вдруг я экзамен не сдам, а вдруг я замуж не выйду, а вдруг я денег мне не хватит, а вдруг я с долгами не рассчитаюсь. Вот это вот все, и мы, Боже, быстрее это дай, потому что я вот в этом страхе нахожусь. А он говорит, вот вы желания свои откройте, и Божий мир войдет в ваше сердце. И вот эти желания, они не будут вас мучить своими страхами. А вдруг не сбудется, а вдруг пойдет все по какому-то другому плану. Все-таки это порой даже больше, чем просто ответ на просьбу.
0: Представьте себе, мир Божий говорит о том, что Бог услышал нас. И это, мне кажется, самое главное в наших молитвах, что Бог нас слышит. И его мир – это свидетельство того, что он слышит. Поэтому очень важно для нас молиться так, чтобы были услышаны. Понимаете? А услышанность или услышанное измеряется миром, который послал Господь в наши сердца, а не теми ответами, которые мы ожидаем, потому что они придут, но, может быть, не так, как мы думаем. Давайте сделаем небольшую паузу на песню. Мне кажется, в этой песне, которая у нас сейчас будет звучать, есть...
1: ответы?
0: Какие-то ответы, да.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, ну, у нас осталось немного времени. Что еще поговорим? О чем? О прошении. О прошении. Как поговорим?
2: Конечно, мы понимаем, да и нуждаемся постоянно, и постоянно о чем-то просим. Здесь, конечно, больше хочется все-таки понимания, чего на самом деле хочет от нас Господь. Вот это, в первую очередь.
1: Еще очень важно, да, просите во имя мое, Христос говорит. Это не просто ритуал, это не просто церемония. Или какой-то ненужный знак.
2: Или какая-то формула.
1: Формула. В этой формуле, в этом прошении во имя Христова есть, наверное, что-то для нас очень ценное и важное, чтобы мы помнили всегда. Мы думаем, слышит ли нас Бог? Слышит нас Бог. Но отвечает ли, чтобы мы понимали не по нашим делам, не по нашим заслугам, не исключительно по его доброте вот к нам таким вот, а потому, что Бог, любя нас, совершил ради нас, отдал Сына Своего Единородного. И вот это мы никогда не должны забывать, мы всегда должны помнить. Нельзя нам убрать из нашей жизни Христа и заменить Его каким-то добрым Богом, который все дает, ты только вот правильно попроси. Или, скажем так, хорошо попроси. Христос страдал, Христос умер за нас, Христос пришел в этот мир. Вот она, Божья любовь, явленная во Христе. И я вам скажу, что Христос не так прост. Если бы во Христе были вот те сиюминутные ответы, которые ожидали от Него люди, все люди бы пошли за Ним. Если бы Он всем всегда давал еды, давал вина вкусного и сразу, да, давал каких-нибудь исцелений, ты только обратись, да, давал богатство, ты только пожелай, то я вам скажу, следующих за Ним было бы немало. Может быть, даже все. Но Христос идет не таковым путем. Христос говорит о себе, что Его гонят, что Ему негде преклонить голову. Христос говорит о пути страдания, который Он проходит. Христос ищет веры. Сын человеческий. Он Сын человеческий. Он таков, как и мы. И вот Его путь нам предлагается повторить. И когда мы просим о чем-то у Бога, да, Он всегда смотрит на нас и предлагает нам следовать Его путем. Не просто что-то дать нам, вот, наконец-то ты попросил, какой молодец, хороший. А вот ты просишь у меня, а следовать за мной ты готов? И вот здесь возникает вопрос, а следовать за тобою, что это от меня потребует?
2: Ну, просить во имя Христа — это в первую очередь осознавать, что все от Него и все к Нему. Вот как, что Он Господь над всем. И помните эту историю, когда молодая девушка подошла к пастору и говорит, вот мне Господь там призывает меня ехать на миссию куда-то, но я не хочу. Могу я сказать нет Господу? И вот он ей говорит, напиши на листочке вот эти два слова «нет Господи». И теперь тебе надо выбрать, какое из этих слов зачеркнуть. Если ты называешь его Господом и Господи, и понимаешь, что Он тот, кто любит тебя, кто умер за тебя, кто желает тебе лучшего пути и знает, что лучше. Либо Он для тебя не Господь. Ты не можешь эти два слова ставить рядом, тебе надо выбрать. И вот, конечно, она молилась и плакала, зачеркнула слово «нет», выбрала волю
1: Божию для себя.
2: Для себя, да. И вот это во имя Христа. Вот когда мы просим во имя Его.
1: Да. Ну, вспомните историю, когда семь сыновей некого первосвященника или священника Скефы пытались изгнать бесов именем того Христа, которого Павел проповедует. А бес сказал: Христа я знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И почему бесу известен Павел? А потому что он там, где Христос. Павел – последователь Христа. Вот здесь важно, если я прошу во имя Его, я не просто использую некую формулу, некое имя. Для меня это имя больше, чем имя. Для меня это имя – указатель, за которым я иду. Другого Христос не предлагает. Он предлагает следовать за Ним. Он не просто предлагает «возьми мою визитку». Если что-то понадобится, то ты вспомни там, вот это «я от Ивана Ивановича», знаете, как раньше было, «я от Иисуса». «Боже, дай мне, я от Иисуса». Ну, как ты от Иисуса? Это, чтобы прийти к Богу от Иисуса, надо быть с Иисусом. А если ты не с Ним, то тогда и проблема возникает.
2: Ну, получается, вот эти 7 сыновей, да, которые пытались изгнать бесов именем Христа, которого проповедует Павел, они использовали имя Христа как некое колдовское заклинание, вот просто как будто вот мистика вот в самом имени, не имея вообще отношения никакого к самому Христу лично. А вот это все-таки
1: заклинание. Да и к ним какое-то имя.

0: потому что никто нам не простит, кроме Бога. Бог простит. Mm-hmm. Дальше, об избавлении от искушения, если в него боимся впасть. Mm-hmm. Да, здесь тоже Господь даст нам сил пройти.
1: Но потом усилия применять нам тоже придется, конечно, чтобы противостать греху.
0: Ну, пронесет, mm-hmm. И пройдем. А о Святом Духе. Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Вот mm-hmm. здесь тоже мы должны просить. И нигде мы этого не получим. О том, чтобы нам Бог дал готовность свидетельствовать о Нем и быть mm-hmm. свидетелями. Дай mm-hmm. рабам Твоим с дерзновением, со смелостью говорить Слово Божие. Mm-hmm. А о пути, чтобы Господь сохранил нас в пути. Вот об этом тоже мы должны молиться. Mm-hmm. Об исцелении. Об исцелении, друзья, мы должны молиться. Угу. И если болен ли кто из вас, не оставайся в болезни своей. Угу. Вот я болею, наверное.
1: Бог знает же, что я
0: да,
1: болею.
0: И Богу хочется, чтобы я болел, наверное, угу. И я поэтому болею. Ты прежде всего узнай, хочется ему или нет. Апостол Павел, какой был духовный апостол, и то молился об исцелении, Бог угу. ему ответил. Угу. Но о детях. О детях и надо молиться. Да. Ну и о том, что ему угодно. Угу. А в принципе, мы не ограничены в наших просьбах. Другое дело, что чем дальше мы живем, тем больше наши просьбы сужаются до вот этой фразы «Да будет воля твоя». Угу. И в следовании за ним, чтобы нам следовать до конца.
1: Ну что ж, хорошая тема, есть над чем подумать. Спасибо, друзья, что были с нами. Пусть Бог благословит нас всех в наших просьбах, прошениях к Богу, чтобы они были искренними. И да услышит Господь все наши просьбы.
0: Благословений вам. Спасибо за поддержку.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой. И поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши благословением.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: були. Алілуя!
1: Алілуя!
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Норвегия. Норвегия располагается в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген, Ян Мейн и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Омывается Норвежским, Баренцевым и Северным морями. Норвегия – страна викингов и мореплавателей. Норвежцы очень любят отдых на природе и считают, что лучше лазить по лесу, чем по социальным сетям. Коренным населением страны были саамы. Кухня Норвегии навеяна скандинавскими традициями, особенностями расположения и природными богатствами королевства. Блюда в основном базируются на мясных, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Фирменным блюдам относятся ракфиск, забродившая форель. Иногда ее закатывают в банки и выпускают в форме консервов. Также к ним относятся лаки, жареный или копченый лосось, китовое мясо, фарикол, национальное блюдо из ягнятины с капустой и специями, смолохове, тушеная баранья голова и фенолар, тушеный окорок. В Норвегии готовят вкусные сыры. Козий сыр, сорта гамилост, пультост и знаменитый коричневый сыр брюнуст. Это необычный сладкий сыр, на вкус напоминает наше любимое сгущенное молоко. Норвежская кухня типично северная. В ней, как правило, мало свежих продуктов и в целом еда довольно тяжелая. В морозы без калорий пришлось бы туго. Вплоть до последних лет растительное масло здесь было практически неизвестно. Вся кухня основывалась на сливочном. Самые популярные блюда среди местного населения – тефтели. Тушеная капуста с бараниной и треска. Испокон веков картошка с селедкой были главной едой бедняков. В выборе продуктов питания норвежцы крайне консервативны, как, впрочем, и в любовных отношениях. Они предпочитают придерживаться вековых традиций. Свадебные обычаи в Норвегии уходят корнями в общинный строй. Чтобы женитьба состоялась, будущая нареченная должна громко и при свидетелях крикнуть суженому «Да!». Договоренности наедине в расчет не берутся. Когда-то все приглашенные добирались до места выкупа невесты на узких лодках, украшенных лентами и цветами. Современные норвежцы с удовольствием продолжают этот древний обычай, дополняя лодочную прогулку фотосессии. В древности прическа невесты украшалась массивной золотой короной. Теперь она превратилась в невесомый изящный аксессуар. А вот каша, приготовленная невестой в день свадьбы из пшеницы и сливок, по-прежнему украшает свадебные столы. Народные обычаи предписывают норвежцам вступать в брак по взаимному расположению. После обручения молодые официально считаются женихом и невестой. Свадьба же справляется тогда, когда жених сочтет себя экономически подготовленным к тому, чтобы содержать семью. Самобытная особенность норвежского общества – бережное отношение к семье. Обладание потомственной землей охраняется законом о наследстве. Следует отдельно сказать о норвежских семейных традициях. Работа в доме не делится на мужскую и женскую. На отпуск по уходу за ребенком имеет право не только мать, но и отец. Первые 4 недели оба родителя ухаживают за новорожденным. Норвегия – христианская страна. Около 80% населения исповедуют лютеранство. Остальные – это другие христианские течения и деноминации. Ранние норвежцы, саамы, были приверженцами скандинавского язычества, основой которого была шаманская религия, основанная на поклонении природе. Как и многие другие языческие религии, саамы видели жизнь как круговой процесс смерти и возрождения. Скандинавская мифология развилась из мифов германских народов. Культ Одина в Норвегии, вероятно, распространился из Западной Германии. Старые боги потеряли у населения популярность, им на смену пришли новые боги – бог грома Тор и богиня любви Фрея. О старой религии сохранились очень скудные сведения, но их вытеснила последующая христианизация населения. Процесс постепенной христианизации начался с 1000 года. До реформации XVI века норвежцы были частью католической церкви. Затем государственной религией становится лютеранство. Норвежцы не склонны афишировать свою религиозность, почти 90% населения причисляют себя к государственной церкви Норвегии. Всего 10% из них регулярно посещают церковные службы или другие религиозные мероприятия. Остальные к религии серьезно не относятся. Сегодня мы познакомились с северной страной Норвегия, где удивительная природа и можно увидеть северное сияние, а люди очень дружелюбные и открытые.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество.

Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы поговорим о том, как принимать отверженного обществом человека. Допускаю мысль, что в адрес Вооза могли звучать упреки, особенно со стороны блюстителей закона. Однако факт остается фактом. Муавитянка была принята в общество Господне благодаря Ноемине и Воозу, которые не побоялись рискнуть своей доброй репутацией, чтобы принять ее в свое родство. Принятие происходит сначала на личном, а после и на общественном уровне. Принять отверженного значит принять удар на себя. Не для того ли Бог наделяет некоторых из нас особым уважением в обществе, чтобы мы научились заступаться за униженных людей? «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноемине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Ноемине дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Ноемини родился сын. И нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. Я читал из книги Руфь, 4 главы, 13 по 17 стихи. Зная умонастроение современных даже христиан, я могу только предполагать, сколько ядовитой, непримиримой критики услышал бы Вооз, живи он сегодня между нами. Если бы он был пастором церкви, его бы вынудили отлучить чужеземку. Если бы он этого не сделал, церковь бы разделилась. Если бы Вооз был просто рядовым членом церкви, его бы вынудили развестись и никогда бы не признали его брак действительным. Религиозное общество защищает Бога, а не людей. Мы судим обвиняемых без адвокатов. Мы тщательно соблюдаем букву закона и так редко исполняем волю Божью, которая открывается через прямое послушание Святому Духу. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. Евангелие Луки, 6 глава, с 3 по 4 стих. Это, кстати, сказал Христос о Давиде. Уверяю вас, если бы Христос не оправдал поступок Давида, мы бы слышали множество проповедей об еще одном грехе дерзости этого человека. Однако вместе с тем, что Христос признает поступок Давида вопреки закону, можете проверить в книге Левит 24 главе, Христос одобряет его только потому, что тот, то есть Давид, заботился о людях, бывших с ним. А если бы среди всех достоинств наших духовных отцов и нас, пастырей, начальников общества, так скажем, нашлось сострадание, способность снисходить, дух ходатайства, мы бы не только выполнили свою миссию перед Богом, но, возможно, спасли бы наше поколение. Размышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июня. Наша тема сегодня – постоянный житель нашего сердца. Место Писания, послание к Иакову 4.5. Иаков говорит о Святом Духе, Дух, живущий в нас. Слово «живущий» – греческое слово «катоикео». «Кат» от греческого слова «ката», что означает «вниз». И «ойкос» на греческом означает «дом». Это говорит нам, что когда Дух Святой приходит, чтобы жить в нас, Он поселяется в нас так же, как поселился бы в катоикео, в доме. Он становится в нас постоянным жителем. Дух Святой не гость, и наше сердце не гостиница. Замысел Бога в том, чтобы наше сердце было домом, где Духу Святому будет комфортно, ему будут рады. И когда Он входит в нас, Он поселяется у нас внутри, чтобы остаться навсегда. Он Дух, который буквально живет в нас. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 июня. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Наше благовестие – это весть о том, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Когда мы приходим к Богу, освещаемся. Многие думают, что сами должны стать светом и так освещать других. Но мы не можем быть светом, не пребывая в нем. Как луна не является источником света, а отражает солнечный, видимый с земли, так и Бог освещает нас, и его свет, отражаясь в нас, становится видимым другим людям. Возлюбленные, если в нашей жизни есть тьма, то вместо того, чтобы распространять Божий свет, мы пытаемся осветить себя сами. Верующие сегодня должны настолько пребывать в свете, чтобы Божий свет отражался в них и наполнял весь мир. Написано: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Давайте станем чадами света, будем стремиться жить так, чтобы в нас не было никакой тьмы. Благослови вас Господь. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июня. Мы нуждаемся в Духе Святом. Благодать, благосклонность и духовное благословение Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение, участие в Святом Духе со всеми вами. Второе послание к Коринфянам, 13:13. Расширенный перевод Библии. Перед тем, как Иисус принял смерть на кресте, Он беседовал с учениками, готовя их к тому, что им вскоре придется жить без Него. Он сказал, что когда уйдет, Отец пришлет им другого Утешителя, Духа Святого, который будет жить в их сердцах и укреплять их, помогать им, ходатайствовать за них, отстаивать их правоту, обличать в грехе и наставлять в праведности. Святой Дух, имея с ними близкие отношения, будет наставлять их на всякую истину и передавать им все то, что принадлежит им, как сонаследникам с Иисусом Христом. Смотрите Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 17 по 15 и послание к Римлянам, 8:17. Как видите, Бог посылает Святого Духа, чтобы мы могли развивать глубокие отношения с Ним и принимать от Него все, что Он приготовил для нас. Если мы хотим, чтобы Дух утешал, наставлял, учил нас и делал все то, что обещает нам Бог, мы должны слушать Его голос. Это один из способов, которыми Он ведет нас, служит и помогает нам. Бог посылает нам Святого Духа, потому что Он необходим нам, а наше общение с Ним может быть настолько доверительным и глубоким, насколько мы этого захотим. Все, что нам нужно делать, это уделять время общению с Ним, просить Его говорить с нами и быть открытыми для Его наставлений и напутствий. Божье слово на сегодня. Ваши отношения с Богом могут быть настолько глубокими и близкими, насколько вы этого захотите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали

могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасиг и в спортивном комплексе Синуэнта Астродоме в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50 100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей – известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, уважаемые! В эфире программа «Библия говорит», и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, может ли христианин нести служение с постоянными греховными мыслями, такими как бунт, хула, несогласие с Божьим Словом?
1: Очень интересно, что этот вопрос вообще поднимается. Кажется очевидно, что ответ на такой вопрос может быть только отрицательным. Конечно же, нет. Как человек может служить Богу, если он в сердце своем бунтует против Него? Как человек может участвовать в каком-то служении, если его внутренний мир наполнен хулой или каким-то противостоянием против Бога или против людей? Но, тем не менее, несмотря на то, что ответ на этот вопрос очевиден, практика показывает, что в действительности во многих церквях и вообще в христианской среде служение постепенно, незаметно для людей, оно превращается в какую-то сферу самоутверждения. Там, где люди просто занимаются деятельностью, религиозной деятельностью, благотворительной деятельностью, какой-то, может быть, деятельностью художественной самодеятельности, я это называю, когда люди поют, какие-то сценки ставят, что-то делают вроде бы для Христа, вроде бы это делается как бы для Царствия Божьего. Но Писание очень ясно говорит, что служение начинается в сердце. В действительности, если сердце человека не наполнено духом смирения перед Богом, если оно не наполнено вот этим отношением служения, отношением почтения перед Богом, страха Божия, то все остальное просто не имеет смысла. Все остальное превращается в человеческую деятельность, которая приносит больше вреда, чем пользы. Несколько мест Священного Писания, которые говорят об этом, я сфокусируюсь на одном. Послание Иакова, 4 глава. Мы читаем здесь следующее. Он пишет 6 стих. «Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Немножко выше он говорит о том, что у нас есть много желаний, которые не удовлетворяются. У нас есть очень много деятельности, которая не приносит, не приводит к добру. Он пишет 3 стих, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Заметьте, как красной нитью проходит 2 ярких центра противостояния с Богом. Первый центр – это внутренняя гордость. Здесь написано «гордым противиться». И второй центр – это жизнь для своих собственных вожделений, когда даже молитвы превращаются в инструмент самоугождения, инструмент удовлетворения самого себя, инструмент какого-то самоудовлетворения или самоутверждения. И вот здесь Иаков очень ясно говорит, что все это не имеет смысла. И даже он даже более резко говорит в 4 стихе «прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. То есть тогда, когда человек, занимаясь религиозной деятельностью, в действительности живет ценностями мира сего, а ценности мира мы уже определили или отметили, заключаются в 2 ключевых явлениях. Это самоутверждение и самоугождение, то есть когда люди утверждают себя, поднимая себя над другими, и когда люди используют обстоятельства людей для того, чтобы получить какое-то удовольствие, какую-то пользу для самого себя, какую-то корость преследуют. Вот почему в другом месте мы читаем, когда мы видим такую же ссылку на эту же тему в первом послании Петра в 5 главе, апостол подчеркивает очень конкретно, когда он говорит о служении пастырей, он говорит во 2 стихе «пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Об этом же говорит апостол Павел. Мы читаем в 1 послании Фессалоникийцам. Во 2 главе апостол описывает свое служение, и он подчеркивает, что это служение было связано с чистым сердцем, сердцем, которое посвящено Христу. 3 стих. «Об учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, как мы и говорим, угождая не людям, а Богу, испытывающему сердца. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вот такая чистая, искренняя любовь, дух служения. Именно они являются основой любого служения в церкви, любого служения для Иисуса Христа, любого дела, которое делается для Царствия Божьего. Все то, что нарушается или идет вразрез с вот этими качествами, все это ясно осуждается Священным Писанием. И помоги нам, Господь, никогда не быть повинными в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово третье. Но откуда видно это? Я должен представить и доказательства тому, о чем говорил, но не от собственных домыслов, а от Писаний дать подтверждение, чтобы свидетельство было вполне надежно. Приведу вам в качестве доказательства историю людей, покрытых ранами, целый народ, исполненный язвами, гноем, червями, до того, что он весь рана, весь язва, и, однако, может так излечиться, что не останется ни шрама, ни следа, ни знака. Приведу в качестве доказательства людей, которые имеют не одну рану, не две, не три, не четыре, а в ранах с ног до головы. Прилежно внимай словам моим, потому что всех касается это наше спасительное слово. Я приготовляю лекарства лучше, чем говорят врачи. Такие, каких не могут приготовить и цари. Что может царь? Выпустить может из темницы, но освободить от гиены не в силах. Может дать денег, а души спасти не в состоянии. Я вручаю вас покровительству покаяния, чтобы вы узнали его могущество, чтобы узнали его силу, чтобы узнали, что грех не может победить его, и что нет греха, который в силах был бы преодолеть его могущество. Приведу не одного, не двоих, не троих, а тысячи людей, покрытых струпами, язвами, зараженных бесчисленными грехами, которые так могли спастись покаянием, что не осталось ни следа, ни знака прежних язв. Но усердно внимайте словам, да не только внимайте, а и запоминайте то, что будет сказано, чтобы вы могли наставить и отсутствующих, и таким образом возжечь ревность тех, которые лишены пользы нынешнего слова. Итак, пусть предстанет Исаия, зревший серафимов, слышавший их таинственную песнь и прорекший много о Христе. Спросим, что говорит он? Видение Исаии, которое он видел об Иудее и Иерусалиме. Скажи, видение, какое видел ты? Скажи мне. Слушай, небо, и внимай, земля, потому что Господь говорит. Иное ты обещал, и иное говоришь. Что же иное обещал я? Ты начинаешь словами «видение об Иудее и Иерусалиме», а потом, оставив Иудею и Иерусалим, беседуешь с небом и обращаешь слово к земле, оставив же и словесных людей, беседуешь с бессловесными стихиями. Это потому, что словесные стали неразумнее бессловесных. И не только поэтому. Но подобно тому, как Моисей, намереваясь ввести иудеев в землю обетования и предвидя будущее, что они пренебрегут дарованными им благами, говорит: «Внимай небо и дослушай, земля, слова уст моих». Засвидетельствую вам, иудеи, небом и землей, что если войдете в обетованную землю и оставите Господа Бога, то рассеяны будете по всем народам. Так и Исаия, когда при нем угроза готова была исполниться на деле, не мог призвать свидетелей умершего уже Моисея и тех, кто слышал его и давно скончался, почему и призывает свидетелями те самые стихии, которыми свидетельствовал Моисей. Вот вы отпали от обетования, вот вы оставили Бога. Как поставлю в свидетели себя, Моисей? Ты умер и скончался, как призову Аарона, и он предался смерти. Не можешь поставить меня в свидетели? Призови стихии, потому что и я при своей жизни не свидетельствовал ни самим Аароном, ни кем другим, потому именно, что они должны были скончаться, а пребывающими стихиями засвидетельствовал вам небом и землей. Итак, Исаия говорит: «Слушай, небо, и внимай, земля! Вас повелел призвать сегодня свидетели Моисей». Но не потому только призывает он эти стихии, а и потому еще, что он говорил к иудеям: «Слушай, небо, потому что ты одождила манну. Внимай, земля, потому что ты дала перепелов. Слушай, небо, потому что ты одождила манну, ты явила сверхъестественное, вверху было и гумну уподобилось. Внимай, земля, потому что ты была долу и устроила трапезу без приготовлений». Бездействовала природа, но действовала благодать. Не трудились валы, но произрастал колос. Не было ни рук поварских, ни приказания, но манна. Освященный источник служил им вместо всего. Природа забыла о своей немощи. Как не изнашивались одежды их, как не ветшала обувь их, все готово было к их услугам. «Слушай, небо, и внимай, земля, несмотря на все удостоверения божественного покровительства и явные благодеяния, владыка терпит оскорбление. К кому обращу слово, как не к вам? Человека не имею, который послушал бы меня. Вот я пришел, и нет человека, говорил, и не было слушающего. С неразумными беседую, потому что разумные пали ниже неразумных». Поэтому и другой пророк, видя, как безумствует царь, как почитается кумир, а Бог предается бесчестию и все одержимы страхом, говорит: «Послушай, жертвенник, послушай меня». «Ты говоришь с камнем?» «Да, потому что царь бесчувственнее камня». «Послушай меня, жертвенник, послушай», — так говорит Господь. И тотчас же жертвенник разрушился. Третья книга Царств, глава 13, стих 5. Камень послушал, камень распался и пролил жертву. Как же не услышал человек? Он простер руку свою, чтобы схватить пророка. Что же делает Бог? Он сделал сухой его руку. Примечай, что сотворил Бог, заметь милосердие владыки и грех раба. Почему с самого начала не иссушил он его руки? Потому что хотел вразумить его разрушением камня. Если бы не разрушился камень, пощадил бы я тебя. Но так как камень развалился, а ты не исправился, то навожу на тебя гнев мой. Простер царь руку свою, чтобы схватить пророка, и высохла рука. Так водружен был трофей. Столько оруженосцев и вождей, такое громадное войско присутствовало здесь. А он, царь, не мог согнуть руки свои. Рука так и оставалась простертой, громко возвещая о поражении нечестия и победе благочестия, милосердии Божьем и о безумии царя. И согнуть ее царь не мог.
0: Радио «Пилигрим» — удивительное радио.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. Большой знаток русской души Федор Михайлович Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его, хочу быть рядом.

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном, и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет, и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви Прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение

дома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50 ста церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известны евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение Священного Писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Наконец, один проповедник поднялся на ноги и высказал то, что, очевидно, было на уме у всех остальных. «Какая от этого польза, господин Шакирьян? Что за этим стоит? Что вы прячете в вашем рукаве?» Прилив крови ударил мне в лицо, но я сумел удержать себя. Есть ли какое-либо основание для того, чтобы они доверяли мне, полному незнакомцу? Я подумал о Бобби Смите и впервые почувствовал удовлетворение от пережитого с ним. Бог знал, что я был малосообразительный. Может быть, он хотел хорошенько натереть мне лицо и этим проучить меня. Пастор имеет право быть подозрительным, задавать вопросы, когда это касается благосостояния его народа. И я этим 33 пасторам объяснил суть дела. Я не был на содержании и покрывал все мои расходы. Здесь, во Фресно, расходы будут выше обыкновенных, так как нам с Розой придется поселиться и жить во время этих собраний. После покрытия главных расходов, объявлений, разбивки палатки и других, остальные деньги, собранные во время собраний, будут обоюдной собственностью участвующих церквей. С другой стороны, если случится дефицит, я соглашаюсь покрыть недочет моими личными средствами. «Какая мне от этого польза?» – задал я вопрос. Вынув из кармана Новый Завет, я прочитал вслух стихи из первого послания к Коринфянам 12 главы, которые приобрели для меня особое значение. «Друзья», – сказал я уверен, что у Бога есть для каждого из нас, Его служителей, дар, особое служение для созидания Его Царствия. Если мы его найдем и используем, мы будем самыми счастливыми людьми на земле. Если же мы упустим эту возможность, независимо сколько добрых дел мы бы ни сделали, мы будем очень несчастны. «Я счастлив», — продолжал я, — «я нашел мое дело. Мой дар — дар вспоможения, как сказано здесь. Мое призвание — помогать другим людям делать то, что они лучше всего могут делать. Я помогу вам собраться, найду помещение, помогу найти спикеров. Какая мне от этого польза? Радость от применения моего таланта, который даровал мне Бог». Я согнул мою левую руку и посмотрел в рукав пиджака. «Нет, ничего здесь нет», — повторил я. Последовал взрыв бурного смеха, который поменял настроение. Со всех концов помещения последовали советы для успеха собраний во Фресно. Один из присутствующих имел связь с местной радиостанцией. Другой знал заведующего типографией. «Осень будет лучшим временем для собраний, чем лето здесь, во Фресно. Сейчас же, в октябре, после сбора винограда». В центре города был огромный зал, мемориальная аудитория, которая может быть более удобной, чем палатка. «Кажется, что следующих несколько месяцев мы будем весьма заняты, Демос», — сказал Флойд Хавкинс, один из пасторов, прощаясь со мной у моего автомобиля. «Ты будешь много отсутствовать на своей работе. Надеюсь, что твои коммерческие дела будут идти хорошо». Я заверил его улыбкой. «Лучше и быть не может, Флойд», — ответил я ему, — «лучше и быть не может». Я снял немеблированный деревянный дом на улице Джей, всего в 5 кварталах от мемориальной аудитории во Фресно. Мебель не составляла для меня трудностей. Когда пришло время, я нагрузил один из больших дизельных грузовиков вещами, которые были необходимы, такими как стулья, столы, кровати и, как Роза напомнила мне, прачечную машину. Я не справлюсь с пеленками без машины. Дом был весьма просторным, так что многие проповедники жили с нами, как когда-то в Довны. На этот раз у нас был новый проповедник каждую неделю. Мы согласились продолжать собрание 5 недель. Обычно мы приезжали с Розой на одну неделю раньше, и после собрания дней на 10 хватало работы, чтобы привести все в порядок. Мы решили, что нашей 9-летней Гэри не составит никаких трудностей посещать в это время школу во Фресно. Но для Ричарда, который был в 8 классе, лучше не пропускать его регулярные занятия на месте. Безусловно, нас очень устроило решение вопроса таким образом, за исключением того, что сделать с отцом, которого мы не могли оставить одного. После смерти матери отец переживал такое сильное одиночество, что, как говорится, к нему нельзя было прикоснуться. Так мы и решили. Ричард останется с дедушкой, и оба они в конце недели будут приезжать к нам. Окончательное благословение нашего проекта выразилось в том, что практикующая медсестра Ньюман, которая заботилась о наших детях, к
когда они приходили из госпиталя домой, поедет с нами и таким образом даст возможность Розе играть на пианино на собраниях. И с полным осознанием того, что Бог руководил нами в составлении этой программы, я заехал в понедельник утром в октябре на мельницу, чтобы сделать последнее решение перед выездом во Фресно.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас среда. Лето в разгаре, жаркие дни, в общем-то, теперь сопровождают нас постоянно.
3: И тем не менее, день уже начинает идти на убыль.
2: Ну, вы знаете, пока что этого не сильно заметно.

0: Ну, нередко мы все с вами молимся и просим Бога о том, чтобы дал нам хороший отдых, хороший летний отдых, куда-то съездить, полежать на солнышке или побродить по горам.
1: А мы ведь действительно часто в жизни просим. И давайте зададимся вопросом, что такое прошение? Почему люди, ну, так сказать, постоянно друг к другу обращаются с просьбой? И можно сказать, что именно просьба, ну, наверное, основной мотиватор коммуникации. Ну, человек, которому ни от кого ничего не надо, это отшельник. Угу. Он живет где-то там сам себе, он ни у кого ничего не просит, и у него никто ничего попросить не может, потому что он
0: отшельник,
1: да, он ушел куда-то далеко. Но мне кажется, люди, когда уходят или отключаются от общества, от других людей, они прежде всего не хотят, чтобы их просили. Ну, или не хотят, чтобы...
0: Не хотят просить.
1: Просить сами, не хотят просить сами. И чтобы вот только я, допустим, и Бог, вот монахи, я прошу у Бога, молю за других. Но опять же, я его прошу, а меня никто не просит. Ну, наверное, пусть он меня просит, он мне будет открывать, а я буду просить у него. И вот такие личные, сугубо личные взаимоотношения. Между тем, ну и общественная жизнь, и наше бытие, и наше поклонение Богу, все построено на прошении, на обращении к другому человеку. Когда мы просим у него либо помощи, либо информации, либо мы хотим познакомиться, мы обращаемся к человеку, и в нашем обращении есть просьба. В обращении, ну, практически всегда есть просьба. Согласитесь, даже если вы гневно возмущены на чье-то поведение, ну, там может быть не просьба, там может быть гиперпросьба, требование называется. Ну-ка вы там сделайте потише, да, или идите в другое место. Ну, вот, вот вам, пожалуйста. То есть мы опять же сталкиваемся с тем, что мы обращаемся к другим людям, и наше обращение, если только это не похвальба, вот такая, какой ты замечательный, да, какой, то это просьба. Обычно даже вместе это бывает, знаете, связано. Какой ты прекрасный, какой замечательный артист. Дай автограф. Ну вот, просьба вам, пожалуйста. И, ну, мне кажется, здесь, в этом, что-то очень важное должно быть спрятано для нас. Не просто же так Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете».
0: Да, вот этот момент как-то хочется, знаете, поглубже всегда понять, потому что ведь написано так же, что прежде чем мы воззвали, Бог уже услышал нас, и Он знает, какую нужду мы имеем. Он все это знает. И да, и среди христиан я нередко слышу, когда предлагаешь, давай за что-то помолимся, за какие-то твои нужды, скажи, за какие, человек говорит: да, Бог знает, не надо. Бог и так знает мои нужды, зачем о них говорить? Зачем лишний раз утруждать Бога или где-то там, может, даже проявлять свое некое недоверие, ведь Он знает и Он любит, вот Он сам все сделает.
1: Да, но отказывает Он вам. Он вам отказывает в прошении, в том, чтобы, ну, просить за Него, молиться за Него. И... Не надо за меня просить, да, я уже попросил, да, или Бог знает. Но, тем не менее, Христос говорит: просите. Не получаете, потому что не просите, говорит Иаков.
0: Да, вот хочется понять, зачем нужно просить, когда Бог и так знает. Смахивает на некую игру. Я и так знаю, но мне хочется, чтобы вы попросили. Вот почему Богу важно, чтобы мы говорили Ему о наших просьбах?
1: А потому что это общение, потому что это обращение, а потом с чем еще мы можем прийти к Богу? Ну, смотрите, есть только два аспекта,

0: которые делают поклонение поклонением. Что это за аспекты? Это прошение и это восторг, восхищение. Когда мы, во-первых, обращаемся к Богу, приходим к Нему с неким обращением, с просьбой, задаем вопрос. И второе, когда мы выражаем наш восторг перед Богом, то есть восхищаемся им. И то, и другое присуще поклонению. Без этого поклонения нет. Нет поклонения без просьбы. Нет взаимодействия с Богом без просьбы. Да, Бог заботится о воронах, о малых птицах. Бог заботится о каждом существе на земле. Бог о них заботится. Но, давайте, скажем так, они просят? Нет, не просят. Но хорошо, скажите, а Бог общается с ним? Они с Богом общаются? Есть ли у них поклонение? Есть ли для них возможность прийти в присутствие Божие? Нет, они просто живут на земле, ну, проживая свои дни, да, вот так, как в аквариуме, ничего не замечая. У человека другое предназначение. Человек взаимодействует с Богом. И, выходя из своего аквариума, да, из этой вот насущной жизни, из обычной жизни, из обыденной, человек делает это с помощью просьбы. Как Давид в 8-м псалме говорит, что есть человек, Господи, ведь он обращается, он задает вопрос, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его. И это вопрос, который, ну, скажем так, подчеркивает то, что человек выходит за рамки своего привычного, обыденного бытия, приходит для того, чтобы говорить с Богом. Что мы расскажем Богу? Мы расскажем Богу, вот если так прийти, как, знаете, бывает, иногда подслушиваешь, ну, не то чтобы там специально, но, проходя мимо, я вот иногда обращаешь внимание на какие-то реплики, когда стоит молодежь и разговаривает одни, другие, и ты слышишь эти реплики, и понимаешь, вот о чем эти люди друг другу рассказывают. И вот они, наши нужды, да, где-то кто-то столкнулся с какими-то проблемами, да, где-то кто-то кого-то подвел, а может быть, кто-то, наоборот, что-то увидел и с восторгом это рассказывает. Удивим ли мы всем этим Богом, Бога, нашими вот этими всеми переживаниями, нашими ощущениями, нашими страданиями малыми и большими? Скорее всего, нет. Но наш диалог с Богом, когда становится диалогом именно с Богом? Когда в нашем сердце рождается просьба. Когда мы вдруг выходим за рамки своего привычного бытия. Когда мы задаем Богу вопрос, например, «Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» «Учитель благий, что мне делать?» Вот хороший вопрос для каждого человека. И этот вопрос, это просьба, по сути дела, не просто вопрос, да, риторический какой-нибудь, а эта просьба, она, в общем-то, становится знаковой для человека. Его жизнь способна преобразиться. Вопрос в том, способен ли человек последовать этому, ну, вопрос. Но, тем не менее, вопрос задан хорошо, и Христос, написано, полюбил этого юношу за хороший вопрос. И мне кажется, Бог любит наши вопросы.
1: Хотя юноша, в общем-то, смахивал немножко на фарисея. И, в принципе, судя по его реакции на ответ Христа, ну, он таким где-то отчасти и был. «Все, я все соблюдаю, я не такой, как прочие люди», как говорил в притче фарисей.
0: Ну да, не обидчик, не...
1: Да, и вот этот юноша говорит, так я хороший человек, посмотри, я же все делаю правильно, как вот по Божьим всем законам я все делаю правильно. Но Христос, который обычно всегда фарисеев обличал, когда они его даже раздражали, там чем-то своими где-то подловить его хотели, вот, а юношу этого полюбил.
0: Ну... Они же к нему приходили чаще всего с вопросами, но какого характера? С провокациями, чтобы его подловить.
1: А это такой искренний фарисей, да?
0: это, ну, у него во всяком случае просьба та, которая, ну, на которую Христос может ответить. Он может на нее ответить. То есть, смотрите, сама идея, да, нашей зависимости, нашего прошения говорит о том, что не все в нашей власти.
1: Угу.
0: Не все в нашей власти. Это, конечно же, ну, какое-нибудь дикое животное, живущее в лесу, да, вот оно ни у кого ничего не просит.
1: Угу.
0: А, ну, почему? Потому что, а у кого что оно попросит? Знаете, вот оно делает то, что может. Вот хорошая тоже мысль. Разговаривать не умеет. Но, однако же, смотрите, домашнее, вот все то, что домашнее,
1: угу,
0: а домашненное животное, оно умеет разговаривать. Или как, не умеет, но просит.
1: Но просить умеет.
0: Но просить умеет, обращаться обращается. И вот здесь-то как раз и для нас в неком смысле пример. Понимаете, вот верующий человек от неверующего отличается тем, что верующий просит.
1: Угу.
0: Просите, и дано будет вам. Ведь смотрите, какую фразу Христос говорит. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Ведь он не просто дает напутствие, да, просите, идите там, попросите у кого-нибудь чего-нибудь. Он намекает им на то, что они должны обращаться к Богу. Просите Бога, у Бога попросите. Разве Бог не даст? Разве Бог хуже кого-либо из вас? Неужели вы думаете о том, что Бог хуже? Бог не хуже. Так если Бог не хуже, и вы измеряете его собою, разве каждый из вас, когда сын к нему обращается, подаст ему камень? Так вот вы для Бога сыны, он смотрит на вас, как на сынов. Пусть на кого-то не реального, но потенциального. То есть все равно Бог смотрит на нас, как на детей своих, а не как на врагов. И потому подает хлеб.
1: Но не всегда наши просьбы быстро получают ответ. Почему так?
0: Не всегда. Ну, наверное, потому что, во-первых, у Бога свои времена и сроки. Во-вторых, Бог знает, что для нас лучше. Иногда написано «просите для вожделений ваших».
1: Ну,
0: да,
1: да, есть такое место.
0: Есть.
1: Здесь, конечно, ну, аргумент определенный, но ты всегда можешь проверить, для вожделений ты своих это просишь или нет, в принципе. Да? Ну, вот болеет человек, допустим, просит, молится, другие за него просят, ну, а исцеление не приходит, например. Хотя оно, ну, обещано, да, вот в ранах написано Христа, мы это исцеление имеем, но некоторые исцеление не получают.
0: Но смотрите, мы просим Бога об исцелении, и оно не приходит к нам сразу. Что мы делаем? Мы снова просим. Христос, смотрите, как говорит: просите, и дано будет вам. Стучите, то есть неоднократно просите, и отворят вам. Ищите, то есть следующий этап, и найдете. Наше хождение перед Богом, наш диалог с Ним — это всегда вот эти три элемента. Когда мы просим, когда мы стучим, когда мы ищем. Потому что, да, не сразу мы получаем ответ. Было бы, конечно, очень легко. А я хочу. Пальцем щелкнул.
1: Но обычно это бывает в первые, скажем, пару лет нашего обращения к Богу, когда мы младенцы во Христе, и очень многие из нас свидетельствуют о том, что как только мы уверовали, то на любую нашу просьбу к Богу ответ приходил практически сразу. Но потом, по мере духовного взросления, как будто вот и диалог по-другому Бог с нами строит, и уже ответы не сразу приходят, и это определенное доверие, вот этот разговор с Богом. Есть еще один пример в Евангелии, когда апостол Павел говорит, что я трижды просил у Бога, чтобы он, какое-то вот жало в плоти у него было, чтобы он это забрал. Но он сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Дабы не превозносился чрезвычайностью откровения.
0: А вот вам еще одна причина. Дабы не превозносился. То есть, смотрите, человек должен пред Богом всегда находиться в смирении. Иначе наши просьбы быстро превращаются в требования. Угу. Смотрите, как тяжело было Иову, когда он был испытан Богом, был искушаем дьяволом. И ведь Иов очень хорошо понимал, осознавал, кто он Иов, он праведный человек. И почему Бог не отвечает на его молитву? Почему Бог не отвечает ему не просто на просьбу об исцелении, а на объяснение? Объяснись передо мной, Боже. Почему я со мной...
1: Проблемы-то серьезные очень пришли в жизнь.
0: Я не требую, чтобы ты исцелил, я требую, или как сказать, ну да, это было похоже на требование, чтобы ты оправдался. Угу. Передо мною. Но по итогу мы видим, оправдывается Иов. И он говорит: кто я, да что сей за человек? Полагаю перст на уста мои. Почему я вдруг решил что-то у Бога требовать? Но это как раз говорит о том, что Бог ожидает все-таки, что, приходя к Нему и задавая свои вопросы, мы будем вести себя по отношению с Ним, так как вот ведет себя творение, а не Творец. А мы будем смиряться перед Ним, мы будем благоговеть перед Ним, мы будем в страхе приходить к Нему, и Он благоволит к нам. И здесь вопрос не просто какого-то унижения для человека, это вопрос блага для человека. Mm-hmm. Кто ты? Да? Кто-то разбитый сосуд, да, кто припирается со своим создателем. Ну, примерно так говорит пророк. Ты припираешься со своим создателем. Зачем? Скажи, пожалуйста. А вот проси, просите, проси.
1: Ну, хорошо. Еще есть вот один вопрос, который тоже я часто слышу. Когда вот некоторые люди говорят, почему другие просят то же самое, о чем прошу я, и они получают быстро, а я не получаю до сих пор. Означает ли это, что Бог меня меньше любит? Или я что-то где-то так вот, ну, грубо говоря, накосячил, и поэтому вот, ну, недостоин вот этого ответа, а вот другие оказались достойнее?
0: Ну да, но смотрите, видите, мы... По-человечески, наверное, да, пытаемся измерить Бога или отношение Бога к нам количеством полученного от Него. Но полученное от Него мы замечаем далеко не все. Вот бы если бы мы все замечали, и вот к этому нас, конечно, призывает Священное Писание, не замечаем того, что живем и движемся, и существуем по Его милости и по Его благости. Угу. Не замечаем того, что окружает нас, как Бог создал этот мир и поместил нас в этот мир. Не замечаем даже того, что сам факт нашего существования, он произошел по воле Божией. И вот они мы, да? Если мы начнем отсюда, то мы вдруг не только просьбу в нашем поклонении имеем, но еще и восторг, и восхищение, которые тоже должны там быть. Вот они мы, Господи, вот они мы пред Тобою, Боже, как Ты велик. Вы смотрите, когда Христос учит учеников молиться в молитве «Отче наш», мы же видим, там есть и то, и другое. Мы видим, там есть и восторг Богом, да, восхищение, и есть прошение, зависимость от Бога. «Отче наш, сущий на небесах», вот кому мы обращаемся, да, это, по сути дела, обращение. «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Вот смотрите, мы здесь подчеркиваем, кто Бог, кто мы пред Ним. А дальше начинается «Хлеб наш насущный,
1: подавай.
0: Дай нам на сей день, да и прости нам долги наши, мы просим». Опять же, обусловлено, как и мы прощаем должникам нашим. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь просьб больше. Их всегда больше. Ну, почему нет? Ну, хорошо, но когда мы обращаемся к Богу, вот они просьбы. Вот они просьбы. Просьба о хлебе насущном. Просьба о прощении нашем, нас. Просьба о том, чтобы мы не были введены в искушение. Просьба о том, чтобы нам избавиться от преследований каких-то дьявольских. Вот вам главное. Вот об этом главном. Готовы ли мы просить? Потому что мы же часто... Мы бы эту молитву переиначили бы, да? Отец наш, папа, где ты там? Да где ты там? Что-то я давно тебя не чувствую, да? Вот где ты там? Давай, иди сюда. Дай мне новую машину, новую квартиру, новый дом. Давно я не был в ресторане. День рождения хочу отметить и позвать туда много людей. И опять же, в лучшем ресторане. И вообще, я хочу быть здоровым, а при этом есть все. И хочу, чтобы меня любили, уважали, почитали, носили на руках, льстили мне. Вот, ну, вот,
1: и чтобы у меня за это ничего не было.
0: Ну, за все мои ошибки, да, вот мне ничего не было. Где бы я чего не нарушал, правила ли дорожные, или, может быть, и где-то что-то в бизнесе, в работе или в отношении с людьми, чтобы все это мне покрывалось. Вот, вот так, да, примерно. Ну, нет, это не та молитва. Это молитва не тому отцу. Понимаете, Отче наш, там другие просьбы.
1: И другие приоритеты.
0: Через нашу просьбу мы показываем, как мы понимаем Бога. Что мы о нем знаем?
1: Ну, вообще, я думаю, вот эта мысль, что Бог меня, наверное, меньше любит, или где-то там я его разочаровал, или он на меня обиделся, но это не соответствует Писанию. У Бога все-таки одна мера любви для всех, и это самая высшая мера, это его крест. Да. Вот оно, его доказательство любви, и ведь он знал. И то, что он знает о том, что, какие нужды мы имеем, как раз говорит и о том, что он знал, и какие грехи мы будем совершать, да. И какие еще, возможно, совершим. И тем не менее, зная все это, он шел за нас на крест. Мы не можем его, в принципе, разочаровать. Он не очарован нами настолько, чтобы в нас разочароваться. Он все знает. И вот эта постоянная величина, она должна всегда у нас в голове быть, когда мы к Богу приходим, и вот на основании этого что-то просить, и на основании этого и доверять, и смиряться, когда ответ не приходит. Есть еще другая сторона, когда люди наоборот, когда у них все хорошо, но они, может быть, где-то позволяют себе какие-нибудь там мелкие непорядочные вещи, например, да, и думают, ну, у меня же все хорошо, у меня же, ну, Бог не наказывает меня, значит... Я нормально живу, значит, я красавчик, значит, я ему нравлюсь.
0: Да. А ты задай вопрос Богу. Господи, а я все правильно делаю? А я действительно красавчик? А я именно потому тебе нравлюсь, что я это делаю?
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Доброе утро всем. В студии Юрий, Елена Кривонос. Размышляем на тему о прошении. «Просите, и дано будет вам», — говорит Священное Писание. Итак, в чем же сила вот этого смиренного прощения?
0: В чем его сила? Наверное, в том обращении, которое в этом прошении есть. Смотрите, история Даниила. Даниил приходит пред лицо Господне каждый день и обращается к Богу с просьбою. Он молится о народе, он молится о себе, он молится, наверное, о тех людях, за которых несет ответственность. Он молится о земле, он много о чем молится. Он вообще муж желаний. То есть он тот человек, который выражает Богу просьбу, и Бог слышит его просьбы.
1: Ну, он находится в этот момент в плену, вдалеке от своей родины.
0: Да, и он находится в плену, хотя в комфортном плену. Да. Но те люди, которые не любили Даниила, решили создать ему проблему. И какую проблему? А чтобы он не просил.
1: Не просил у Бога ничего.
0: Не просил у Бога ничего. Обратите внимание, они приходят, наверное, в нужный момент к персидскому царю и говорят, а сделай так на месяц, чтобы никто ни к какому богу не обращался.
1: Ни у кого ничего не просил, кроме тебя.
0: Только тебя, да, только к тебе обращался. Что бы это ни было, молитва ли это была бы, или личное обращение, направление к тебе, чтобы все это было к тебе. И царю это показалось, ну, гляньте, как круто.
1: Очень уважительно.
0: Очень, да, да, да.
1: Но ведь они попросили об этом не потому, что их раздражало то, что Даниил что-то просит у Бога. Они просто им в принципе не нравился Даниил, они искали, на чем же его подловить. Ничего, никаких грешков они там не нашли, на которых его можно было поймать. И они решили вот подловить его на святом.
0: Ну, скажем так, его же ревность, чтобы был...
1: Была против него.
0: Против него, да. Но давайте поймем, что здесь еще и дьявол присутствует.
1: Ну, да.
0: Там можно было придраться к одежде Даниила, можно было придраться, там, я не знаю, к распорядку дня, что-нибудь придумать такое.
1: Да, элементарно где-то подставить что-то как-то.
0: Да, но Даниил легко бы, я думаю, все эти вещи, ну, перешагнул бы. А вот в вопросе прошения к Богу он не может по-другому. Он просит, он обращается. Представьте себе, друзья, вот он человек Божий, он не может Бога не просить. Как часто мы просим, как часто мы забываем вообще, в принципе, помолиться. Где наше прошение? Мы, да, Бог все знает. Да, Бог-то все знает.
1: Мы доверяем.
0: Мы доверяем. А не становимся ли мы на одну доску, вот на одну сторону, вот как раз такими лукавыми противниками, которые все, что хочешь, только не молись. Только не проси, не проси Бога. Он же все знает. Сам тебе даст. А ты не проси. И вот, знаете, здесь надо отделять. Вот это как раз искушение. И не введи нас во искушение. Вот она просьба. Потому что, с одной стороны, не надо просить то, что будет служить к похотям. С другой стороны, надо просить. Потому что не получаешь, если не просишь. И здесь, конечно же, ну, другого варианта просто не остается. И мы приходим к Богу с прошением. Это говорит о нашем смирении. Это говорит о нашем положении пред Богом. Это говорит о том, насколько мы знаем Бога. И это говорит о том, насколько сердце наше наполнено, ну, наверное, теми переживаниями, которые у Бога есть. Потому что и желание, и дар, он от Отца Светов, вот от Бога он исходит. И это, наверное, то идеальное наше состояние, в которое ведет нас Дух Святой, чтобы нам просить не то, что по желанию плоти или по хотению какому-то, а по Его воле, просимое по Его воле. И видите, опять мы снова идем к молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя», там вот такие слова есть, «да придет царствие Твое». То есть молимся по Его воле. И, конечно же, вопрос «какова воля Твоя?» «Да будет воля Твоя», он ключевой. И молитва «Отче наш», она как бы утверждает, что воля вам должна быть известна. Воля Божия до вас доносится через проповедь, через Писание. Она доносится, ее можно знать. И уже отсюда можно отталкиваться. А воля Божия в чем? В том, чтобы мы поклонялись только Ему, чтобы мы полагали Его как от Небесного Отца. Ведь обратите внимание, Отец-то может быть только один. Когда мы к Богу обращаемся как к Отцу, мы тем самым говорим, что нет других богов. Нет, у нас. У кого есть эти множество богов, то значит, он и не сын. Он просто какой-то человек, который обращается то к одному, то к другому и ищет, какой бог ему поможет лучше, да? Как кому себя продать, вот, или кого задобрить. А к нам предложение такое, вот идите к Богу как к Отцу, то есть к единственному больше, никому не идите. Есть просьбы, которые может выполнить только Отец. Тот, кто дал жизнь, тот, кто сохраняет нам жизнь, тот, кто дает нам жизнь вечную, то есть жизнь, направленную в будущее. другого у нас нет. Вот. Ну а дальше Иаков пишет, ну допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот вам, пожалуйста.
1: А вот здесь тоже такая, как будто бы немножко, ну, ловушечка, знаете, вот допросит с верою, немало не сомневаясь, а если сомневается, да не думает получить. И вот здесь такой возникает некий страх, а вдруг я сейчас засомневаюсь и ничего не получу. А вот как-то хочется, ну, по-другому.
0: По-другому. А я вам скажу, в чем выражается сомнение, здесь надо понять.
1: Да.
0: Выражение сомнения выражается в том, что человек для себя думает, а может быть, не только у Бога попросить. Может быть, попросить еще у какого-нибудь Бога. Ну, вот есть разные божества, разные религии. Ну, я у того попрошу, и у этого попрошу. То есть, мое сомнение возникает, когда я попросил, а что-то не пришло. И тогда я начинаю думать о других богах. И к ним со своей просьбой тоже прийти. А вдруг кто-нибудь из них ответит? Ну, ответит же хорошо. И я буду знать, кто отвечает за одно, а кто отвечает за другое, а кто за третье. Буду знать, кому, по какому случаю прибегать. И вот это называется сомнение. Немало не сомневаясь. То есть, когда вы просите что-то у Бога, не просите этого же у другого Бога, скажем, каком-то. Я вот и тому поклонюсь, и тому поклонюсь.
1: Ну, а если человек молится об исцелении, просит, чтобы Бог исцелил его, и идет, не получая исцеления, сразу идет к врачам. Это как вот на это смотреть?
0: Смотрите, мы же молимся Богу. Боже, да. Пошли нам. А какие пути Господни? Они неисповедимы для нас. Бог не будет нам рассказывать, каким образом. Захочет, расскажет. А так, нет, идти к врачу – нормальный вариант. Он же есть для тебя. Вот тебе открытая воля Божия, в принципе, да, и делай ее. Но обращайся к Богу, проси. Просить об исцелении можно, должно. Прошу. Призвать пресвитеров – хорошо. Призову пресвитеров, и они помажут меня елеем. Обращусь к врачу или к какому-нибудь лекарству. Есть же такая возможность, есть, буду это делать. Ну, почему нет? Это все нормально, это в своем месте. И исцеление наше происходит вот таким образом, через разные направления. Но это не есть сомнение. Сомнение – это когда мы кого-то ставим рядом с Богом. Как Бога.
1: Как альтернатива.
0: Не как что-то, что ему покорно и подчинено, а как что-то, что, да, вот является некой альтернативой. Вот это как раз сомнение. Нет альтернативы Богу, но нету. Абсолютно никакой. Потому что все в его руках. И доктора, и обстоятельства, и наше здоровье, и чье-то здоровье. И отношения порой с людьми. Все в его руках.
1: Ну и потом мы сами имеем немало свидетельств и знаем свидетельства других людей, которые, проходя вот таким непростым путем, там, скажем, допустим, того же исцеления или какого-то освобождения, на этом пути встречают людей, которые нуждаются в нашем слове, в благой вести, нуждаются в том, чтобы кто-то за них помолился, кто-то рассказал им о Божьей любви. И употребляет Бог порой и наши немощи, и наши болезни для того, чтобы через это, через наше такое доверие и послушание Богу привлечь к Нему других людей, которые нуждаются во Христе. И вот подруга у меня была, у нее операция, там небольшая киста, надо было вырезать. Она так молилась, чтобы просто вот она исчезла. Но не исчезла. Вот она пошла на операцию, засвидетельствовала трем или четырем людям там в своей палате, которые, ну, обратились к Богу. Мало того, ей удалили эту кисту, но через какое-то время она снова возникла. И вот она говорит, я не понимаю, ну что ж такое? И она снова идет. И во второй раз она уже свидетельствует врачу, который делает операцию, и выясняется, что у этого врача серьезные проблемы, переживания, которые только Бог может войти и изменить, исцелить. И вот она свидетельствует врачу и молится за врача. Вот тоже какой-то определенный путь, и мы никогда не знаем, каким путем нас ведет Бог вот в наших просьбах, и чтобы изменились обстоятельства.
0: Да. Но это как раз говорит о чем? Пути Господни неисповедимы. Mm-hmm. И каким путем Он ведет нас, ну, увидим, да, того же Иова. Провел Господь.
1: Вот пути его неисповедимы, а любовь его к нам постоянна.
0: Постоянно. Ты ведешь меня к злачным пажитям и водам тихим, да? Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть вот и так бывает, конечно же. Но Иаков пишет о том, чтобы мы молились с верою.
1: Там о мудрости, да, говорится, но кому из вас не достает мудрости, допросит с верою, немало да. не сомневаясь, и дастся ему просто и без упреков.
0: Да. Или же сам Христос говорит, что о чем бы вы ни попросили в молитве с верою, то получите.
1: Верьте, что получите.
0: Верьте, что получите. Да, и здесь как раз мы нашу веру направляем к Нему, от Него мы ожидаем, и ни от кого другого не ожидаем более. Вот это Ему угодно.
1: А вот есть еще момент просить по воле Его, не просто по моим каким-то хотениям, да, а вот молитва по Его воле. И вот если при том знаем, что да, если молимся по Его воле, то Он слышит это, а если слышит, то и отвечает. Вот здесь тоже момент такого прошения, когда прежде нужно понять, а в чем же Его воля, в чем же Твоя воля, Господи, о чем бы Ты хотел, чтобы мы молились?
0: Но это первый вопрос. Это же первый вопрос. Мы, понимаете, перескакиваем с него сразу на следующий, на третий, на пятый, на десятый. А первый, второй забываем, как правило. Да будет воля Твоя, да придет Царствие да. Твое. То есть вот мы ожидаем чего в нашей жизни? Какого Царствия? Чтобы нам царствовать или чтобы Ему царствовать? Вот здесь тоже очень важно. Но смотрите, вера в Него, в то, что Он сделает. Каким путем? Это, конечно же, ну, Ему известно. С благодарностью. За все благодарите, так написано. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом.
1: Открывайте свои желания и просите. Это разные вещи.
0: Я думаю, это что-то одно, похожее. Открывайте ваши желания, это ну, когда мы, в общем-то, откровенны пред Богом. Открывать и быть откровенным. Будьте откровенны, да. Почему? Потому что это и тебе поможет понять, что
1: и самого в жизни себя твоей, поможет
0: да,
1: понять.
0: Да, что важно, что нет. А потом, ну, Бог, это же диалог. Бог, может быть, в моем желании, в моей просьбе на что-то мне укажет. Что мне нужно из просьбы убрать или усилить.
1: Ну, там же дальше написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот все-таки это важный момент, мне кажется, когда мы открываем свои желания, там не написано, и Бог исполнит все эти желания. Там так не сказано, но сказано, что но мир Божий войдет в ваше сердце. Потому что многие наши желания, они не от избытка какого-то, а они от какой-то боли, от какой-то печали или от какого-то, ну, чего-то очень сильно хочется, и нам плохо без этого чего-то. И мы волнуемся, а будет, а вдруг я не поступлю, а вдруг я экзамен не сдам, а вдруг я замуж не выйду, а вдруг я там денег мне не хватит, а вдруг я с долгами не рассчитаюсь. Вот это вот все, и мы, Боже, быстрее это дай, потому что я вот в этом страхе нахожусь. А Он говорит, вот вы желания свои откройте, и Божий мир войдет в ваше сердце. И вот эти желания, они не будут вас мучить своими страхами. А вдруг не сбудется, а вдруг пойдет все по какому-то другому плану. Все-таки это порой даже больше, чем просто ответ на просьбу.
0: Представьте себе, мир Божий говорит о том, что Бог услышал нас. И это, мне кажется, самое главное в наших молитвах, что Бог нас слышит. И Его мир — это свидетельство того, что Он слышит. Поэтому очень важно для нас молиться так, чтобы были услышаны. Понимаете? А услышанность или услышанное измеряется миром, который послал Господь в наши сердца, а не теми ответами, которые мы ожидаем, потому что они придут, но, может быть, не так, как мы думаем.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, ну, у нас осталось немного времени. Что еще поговорим? О чем? О прошении. О прошении. Как поговорим?
1: Конечно, мы понимаем, да и нуждаемся постоянно, и постоянно о чем-то просим. Здесь, конечно, больше хочется все-таки понимания, чего на самом деле хочет от нас Господь. Вот это, в первую очередь.
0: Еще очень важно, да, просите во имя мое, Христос говорит. Это не просто ритуал, это не просто церемония. Или какой-то ненужный знак.
1: Или какая-то формула.
0: Формула. В этой формуле, в этом прошении во имя Христова есть, наверное, что-то для нас очень ценное и важное, чтобы мы помнили всегда. Мы думаем, слышит ли нас Бог? Слышит нас Бог. Но отвечает ли? Чтобы мы понимали не по нашим делам, не по нашим заслугам, не исключительно по его доброте вот к нам таким вот, а потому, что Бог, любя нас, совершил ради нас, отдал Сына Своего Единородного. И вот это мы никогда не должны забывать, мы всегда должны помнить. Нельзя нам убрать из нашей жизни Христа и заменить Его каким-то добрым Богом, который все дает, ты только вот правильно попроси, или, скажем так, хорошо попроси. А Христос страдал, Христос умер за нас, Христос пришел в этот мир. Вот она, Божья любовь, явленная во Христе. И я вам скажу, что Христос не так прост. Если бы во Христе были вот те сиюминутные ответы, которые ожидали от Него люди, все люди бы пошли за Ним. Если бы Он всем всегда давал еды, давал вина вкусного и сразу, да, давал каких-нибудь исцелений, ты только обратись, да, давал богатство, ты только пожелай, то, я вам скажу, следующих за Ним было бы немало. Может быть, даже все. Но Христос идет не таковым путем. Христос говорит о себе, что его гонят, что ему негде преклонить голову. Христос говорит о пути страдания, который он проходит. Христос ищет веры. Сын человеческий. Он сын человеческий. Он таков, как и мы. И вот его путь нам предлагается повторить. И когда мы просим о чем-то у Бога, да, Он всегда смотрит на нас и предлагает нам следовать Его путем. Не просто что-то дать нам, вот, наконец-то ты попросил, какой молодец, хороший, а вот ты просишь у меня следовать за мной, ты готов? И вот здесь возникает вопрос, следовать за тобою, что это от меня потребует?
1: Ну, просить во имя Христа — это в первую очередь осознавать, что все от Него и все к Нему. Вот как, что Он Господь над всем. И помните эту историю, когда молодая девушка подошла к пастору и говорит, вот мне Господь там призывает меня ехать на миссию куда-то, но я не хочу. Могу я сказать нет Господу? И вот он ей говорит, напиши на листочке вот эти два слова «нет Господи», и теперь тебе надо выбрать, какое из этих слов зачеркнуть. Если ты называешь его Господом и Господи, и понимаешь, что Он тот, кто любит тебя, кто умер за тебя, кто желает тебе лучшего пути и знает, что лучше. либо он для тебя не Господь. Ты не можешь эти два слова ставить рядом, тебе надо выбрать. И вот, конечно, она молилась и плакала, зачеркнула слово «нет», выбрала волю
0: Божию для себя.
1: Для себя, да. И вот это во имя Христа. Вот когда мы просим во имя Его.
0: Да. Ну, вспомните историю, когда семь сыновей некого первосвященника или священника Скефы пытались изгнать бесов именем того Христа, которого Павел проповедует. А бес сказал: «Христа я знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И почему бесу известен Павел? А потому что он там, где Христос. Павел – последователь Христа. Вот здесь важно, если я прошу во имя Его, я не просто использую некую формулу, некое имя. Для меня это имя больше, чем имя. Для меня это имя – указатель, за которым я иду. Другого Христос не предлагает. Он предлагает следовать за Ним. Он не просто предлагает «возьми мою визитку». Если что-то понадобится, то ты вспомни там, вот это «я от Ивана Ивановича», знаете, как раньше было, «я от Иисуса». «Боже, дай мне, я от Иисуса». Ну, как ты от Иисуса? Это, чтобы прийти к Богу от Иисуса, надо быть с Иисусом. А если ты не с ним, то тогда и проблема возникает.
1: Ну, получается, вот эти семь сыновей, да, которые пытались изгнать бесов именем Христа, которого проповедует Павел, они использовали имя Христа как некое колдовское заклинание, вот просто как будто вот мистика вот в самом имени, не имея вообще отношения никакого к самому Христу лично. А вот это все-таки
0: заклинание. Да и к ним какое-то имело отношение.
1: А вот эти все заклинания, это вот это как раз бесовская сфера, вот эта колдовская, вот они от него же и получили.
0: Да. Но смотрите, что нужно еще сказать в конце. Писание обращает наше внимание на то, о чем мы должны просить. Должны просить, и дано будет вам. А мы хлеб насущный. Угу. Мы просим и благодарим, и получаем. И это призвание от Бога, призыв от Бога молиться о насущном хлебе. Нам кажется, мы своими силами все можем заработать. Просите, и тогда дано будет заработать, возможно, без преступлений. И, скорее всего, так и будет. Потом о прощении мы должны молиться. Потому что никто нам не простит, кроме Бога. Бог простит. Дальше об избавлении от искушения, если в него боимся впасть. Да, здесь тоже Господь даст нам сил пройти.
1: Но потом усилия применять нам тоже придется, конечно, чтобы противостать греху.
0: Ну, пронесет, и пройдем. О Святом Духе. Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Вот здесь тоже мы должны просить, и нигде мы этого не получим. О том, чтобы нам Бог дал готовность свидетельствовать о Нем и быть свидетелями. «Дай рабам твоим с дерзновением, со смелостью говорить Слово Божие». А о пути, чтобы Господь сохранил нас в пути, вот об этом тоже мы должны молиться. Об исцелении. Об исцелении, друзья, мы должны молиться. И если болен ли кто из вас, не оставайся в болезни своей. Вот я болею, наверное.
1: Бог знает же, что я
0: Да,
1: болею.
0: И Богу хочется, чтобы я болел, наверное, и я поэтому болею. Ты прежде всего узнай, хочется ему или нет. Апостол Павел, какой был духовный апостол, и то молился об исцелении, Бог ему ответил. Но о детях. О детях и надо молиться. Да. Ну и о том, что ему угодно. А в принципе, мы не ограничены в наших просьбах. Другое дело, что чем дальше мы живем, тем больше наши просьбы сужаются до вот этой фразы «Да будет воля твоя» и в следовании за ним, чтобы нам следовать до конца.
1: Ну что ж, хорошая тема, есть над чем подумать. Спасибо, друзья, что были с нами. Пусть Бог благословит нас всех в наших просьбах, прошениях к Богу, чтобы они были искренними. И да услышит Господь все наши просьбы.
0: Благословение вам. Спасибо за поддержку.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Аудиомысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви Прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50 ста церквей и христианских организаций, хотя фактическое число

Библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай меня.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет как творец. Иначе

0: Христианские притчи. Три монаха. Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примирять ссорящихся между собой людей, другой — посещать больных, третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог излечить всех. И со скорбью, придя к посещавшему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит: «Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит: «Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видны его недостатки».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Владыка.

0: свобода!
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июня. Мы нуждаемся в Духе Святом. Благодать, благосклонность и духовное благословение Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение, участие в Святом Духе со всеми вами. Второе послание к Коринфянам, 13:13. Расширенный перевод Библии. Перед тем, как Иисус принял смерть на кресте, Он беседовал с учениками, готовя их к тому, что им вскоре придется жить без Него. Он сказал, что когда уйдет, Отец пришлет им другого Утешителя, Духа Святого, который будет жить в их сердцах и укреплять их, помогать им, ходатайствовать за них, отстаивать их правоту, обличать в грехе и наставлять в праведности. Святой Дух, имея с ними близкие отношения, будет наставлять их на всякую истину и передавать им все то, что принадлежит им, как сонаследникам с Иисусом Христом. Смотрите Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 17 по 15 и послание к римлянам, 8:17. Как видите, Бог посылает Святого Духа, чтобы мы могли развивать глубокие отношения с Ним и принимать от Него все, что Он приготовил для нас. Если мы хотим, чтобы Дух утешал, наставлял, учил нас и делал все то, что обещает нам Бог, мы должны слушать Его голос. Это один из способов, которыми Он ведет нас, служит и помогает нам. Бог посылает нам Святого Духа, потому что Он необходим нам, а наше общение с Ним может быть настолько доверительным и глубоким, насколько мы этого захотим. Все, что нам нужно делать, это уделять время общению с Ним, просить Его говорить с нами и быть открытыми для Его наставлений и напутствий. Божье слово на сегодня. Ваши отношения с Богом могут быть настолько глубокими и близкими, насколько вы этого захотите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: И среди нас, Господь, Боже, как прекрасен образ Твой, Господь, как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус, Иисус Господь. Дай нам становиться подобными Тебе более и более, и славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь, наполняй нас, Господь.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июня. Наша тема сегодня – постоянный житель нашего сердца. Место Писания, послание к Иакову 4.5. Иаков говорит о Святом Духе, Дух, живущий в нас. Слово «живущий» – греческое слово «катоикео». «Кат» от греческого слова «ката», что означает «вниз». И «ойкос» на греческом означает «дом». Это говорит нам, что когда Дух Святой приходит, чтобы жить в нас, Он поселяется в нас так же, как поселился бы в «катоикео», в доме. Он становится в нас постоянным жителем. Дух Святой не гость, и наше сердце не гостиница. Замысел Бога в том, чтобы наше сердце было домом, где Духу Святому будет комфортно, ему будут рады. И когда Он входит в нас, Он поселяется у нас внутри, чтобы остаться навсегда. Он Дух, который буквально живет в нас. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Посох мой слон, сандалии стертый, ветер в суме и ноет грудь. Я задержался на 33 года, вот мой дар. Не гони, пришельц, все, что донес.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви Прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродоме в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах

возьму.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Это было
1: Гарик,
0: что?
1: Потрясающая вечеринка.
2: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
3: Анжела, стол без подов.
4: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
3: Не забудьте передать имениннику от
0: Гарик,
3: нас привет.
0: Такого салюта я тебя не ожидал.
2: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
1: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
4: Обязательно. Пока. Заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
5: Да уж бабахнули, так бабахнули.
4: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
5: Не знаю, ты же мать. Я думал, ты его позвала.
4: Я не звала, я думала, ты позвал.
2: На Рождество не забудьте о Христе.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
7: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 9. О волнениях душевных, доброе расположение к которым проявляется в жизни праведных людей. Но этим философам, насколько это касается данного вопроса о волнениях душевных, мы уже ответили в 9 книге настоящего сочинения, показав, что они, обращая внимание не столько на дела, сколько на слова, более любят споры, чем истину. У нас же, по нашим писаниям и здравому учению, граждане Святого Града Божия во время странствования в этой жизни, живя по Богу, страшатся и желают, скорбят и радуются. А так как любовь их безукоризненна, то безукоризненны у них и все эти душевные расположения. Боятся они вечного наказания, желают вечной жизни. Скорбят, потому что стенают, ожидая усыновления, воздыхают об искуплении тела своего. Послание к Римлянам, глава 8, стих 23. Радуются же в надежде, потому что сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. Также точно боятся грешить, желают оставаться непоколебимыми, скорбят о грехах, радуются о делах добрых. Чтобы бояться грешить, они слышат слова: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Чтобы желать оставаться непоколебимыми, слышат изречение Писания: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Чтобы скорбеть о грехах, слышат: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Чтобы радоваться при совершении добрых дел, слышат: «Доброхотно дающего любит Бог». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Равным образом, смотря по нетвердости или твердости своей, они или боятся искушений, или желают искушений, скорбят в искушениях или радуются, подвергаясь искушению. Чтобы бояться искушения, они слышат: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Послание к Галатам, глава 6, стих 1. А чтобы желать искушений, они слышат некоего крепкого мужа града Божия, который говорит: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Псалом 25, стих 2. Чтобы скорбеть в искушениях, видят Петра плачущим. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Чтобы в искушениях радоваться, слышат Иакова, который говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Послание Иакова, глава 1, стих 2.

Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 5, который и более всех апостолов потрудился. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. И очень многими посланиями наставил не только те народы Божии, которые видел перед собою, но и те, которые предвидел в будущем. Взирают, говорю, на этого мужа, борца Христова, от него научившегося. Послание к Галатам, глава 1, стих 19. Им помазанного, с ним распявшегося. Глава 2, стих 19. В нем прославившегося на театральных подмостках нашего мира, для которого он сделался зрелищем и ангелом, и человеком. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 9. Законным образом состязающегося и стремящегося вперед к почести вышнего звания. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 14. Учащего радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Послание к Римлянам, глава 13, стих 15. Имеющего отвне нападение, внутри страхи. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. Имеющего желание разрешиться и быть со Христом. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 23. Желающего видеть римлян, чтобы иметь некий плод и у них, как и у прочих народов. Послание к Римлянам, глава 1, стих 13. Ревнующего о Коринфянах и вследствие этой ревности, боящегося, чтобы умы их не были посредством обольщения, отвращены от чистоты Христовой. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 2 и 3. Имеющего великую скорбь и непрестанную болезнь сердца об израильтянах. Послание к Римлянам, глава 9, стих 2. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Послание к Римлянам, глава 10, стих 3. Извещающего не только о скорби, но и о плаче своем о некоторых, которые согрешили прежде и не покаялись. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 21. Если эти движения, эти чувства, проистекающие из расположения к добру, но без святой любви, должны быть признаны пороками, то мы дозволяем называть добродетелями действительные пороки. Но когда эти душевные расположения имеют правильное направление, коль скоро они обращаются к тому, к чему следует, то кто тогда осмелится назвать их болезнями или порочными страстями? Поэтому и сам Господь, благоволивший проводить человеческую жизнь в образе раба, но не имевший совершенно никакого греха, имел эти расположения в тех случаях, в каких полагал должным их иметь. И не было ложным человеческое чувство в том, в ком были истинное тело человека и истинная человеческая душа. И так говорится отнюдь не ложно, когда рассказывается в Евангелии его, что он с гневом скорбел об окаменении сердец иудеев. Евангелие от Марка, глава 3, стих 5, что говорил «Радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 15, что, приступая к воскрешению Лазаря, проливал слезы. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35, что возжелал с учениками своими есть Пасху. Евангелие от Луки, глава 22, стих 15, что, когда приближалось страдание, скорбела душа его. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. И он в целях известного домостроительства воспринял эти движения человеческую душой, когда восхотел, так же, как сделался человеком, когда восхотел. Поэтому нужно признаться, что хотя бы эти расположения у нас были и безукоризнены, и являлись по Богу, но все же они — расположение этой жизни, а не той, наступление которой мы ожидаем в будущем, и что мы часто уступаем им даже против своей воли. Они зависят

зависит в нас от немощи человеческой, а не так, как в Господе Иисусе, самая немощь которого была в Его власти. Но пока мы несем немощь этой жизни, мы живем не как следует, даже тогда, когда не имеем их вовсе. Апостол порицал и осуждал некоторых, которых называл «не имеющими расположения». Послание к римлянам, глава 1, стих 31. Жалуется на таких и священный Псалом, говоря: «Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Псалом 68, стих 21. Ибо достигнуть, пока мы находимся в настоящей бедственной жизни, такого состояния, чтобы вовсе не чувствовать скорби, даже по мнению одного из светских писателей, можно только ценою сильного душевного ожесточения и оцепенелости телесной. Поэтому так называемое по латыни «impassibilitas» — «бесстрастие», коль скоро под ней понимается жизнь, а под нею, разумеется, состояние душевное, а не телесное, чуждое таких расположений, которые появляются вопреки разуму и возмущают ум, вещь действительно хорошая и в высшей степени желательная, но и она не есть удел настоящей жизни. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Послание Иакова, глава 1, стих 8. Это голос не каких-нибудь людей, но людей в высшей степени благочестивых и весьма праведных и святых. Это бесстрастие будет тогда, когда в человеке не будет никакого греха. В настоящее же время жизнь уже достаточно хороша, если в ней нет преступлений. Воображающий же, что он живет без греха, не к тому ведет дело, чтобы не иметь греха, а к тому, чтобы не получить прощения. Даже если под этим понимать такое состояние, которое исключает решительно всякое движение и чувство, то кто не признает эту оцепенелость худшей всяких пороков? Можно не без основания утверждать, что полное блаженство не будет соединяться с тревогами страха и с какой бы то ни было печалью. Но кто, кроме во всех отношениях удалившегося от истины, станет утверждать, что там не будет любви и радости? Если же под бесстрастием разумеется состояние, которого не пугает никакой страх и не сокрушает никакая скорбь, то его следует избегать в этой жизни, если мы хотим жить правильно, то есть по Богу, а в той блаженной жизни, которая по обетованию имеет быть вечной, его действительно следует ожидать. Тот страх, о котором говорит апостол Иоанн: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Не есть страх однородный с тем, которым боялся апостол Павел, чтобы коринфяне не обольстились змеиной хитростью. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Последний страх имеет и любовь, даже одна только любовь и имеет его. Первый же страх такого рода, что его нет в любви. О нем и апостол Павел говорит: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Послание к римлянам, глава 8, стих 15. А тот страх чистый и пребывающий вовек. Псалом 18, стих 10. Если будет он и в будущем веке, ибо как иначе разуметь пребывание его вовек, то он не есть страх, пугающий злом, которое может случиться, а страх, удерживающий в добре, которое не может быть оставлено. Там, где есть неизменная любовь к благу достигнутому, там существует страх, если можно так выразиться, свободный от опасения зла. Именем чистого страха названа, несомненно, та воля, по которой мы, узнав грех, будем, естественно, остерегаться греха,
не вследствие опасения за свою слабость, которая могла бы расположить к греху, а по чистоте любви. Или если в том вполне безмятежном наслаждении, непрерывным счастьем и радостями не будет иметь места решительно никакого рода страх, то сказанное «страх Господень чист» пребывает вовек, сказано в том же смысле, что и слова «терпение убогих не погибнет до конца» Исаия, глава 9, стих 19. Само терпение, конечно, не будет вечным, потому что оно необходимо лишь там, где существует зло, которое нужно переносить. Но вечно будет то, что терпением достигается. Возможно, что и чистый страх назван пребывающим вовек, потому что пребудет вовек то, к чему этот страх приводит. Если это так, то поскольку правильной жизнью должна почитаться такая, которая должна привести к жизни блаженной, то жизнь правильная имеет упомянутое расположение правильной, а превратная — превратной. Жизнь же блаженная, она же и вечная, будет иметь и любовь, и радость не только правильной, но и непременной. Страха же и скорби не будет иметь вообще. Отсюда так или иначе видно, каковы должны быть во время этого странствия граждане града Божия, живущие по духу, а не по плоти, то есть по Богу, а не по человеку, и какими они будут в том бессмертии, к которому стремятся. Град же земной, то есть общество нечестивых, живущее не по Богу, а по человеку, как в почитании божества ложного, так и в пренебрежении божеством истинным, следующее учением людей или демонов, мучатся этими извращенными расположениями, как болезнями и волнениями. И если есть в нем иные граждане, которые представляются сдерживающими в себе эти движения и как бы обуздывающими их, то они до такой степени горды и надменны в своем нечестии, что от этого у них настолько же увеличивается опухоль, насколько уменьшается ее болезненность. А если некоторые из тщеславия, тем более зверского, чем более редкого, закалили себя в этом до такой степени, что делаются уже недоступными никаким движением и возбуждением чувства, ничем не трогаются, ни перед чем не склоняются, то они скорее теряют всякую человечность, чем достигают истинного спокойствия. Ибо не потому что-нибудь правильно, что оно затвердело, и не потому что-нибудь здорово, что оно бесчувственно.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкинсона. Земля обетованная. Я верю, что Псалом 45-й – картина обетованной земли Нового Завета. В действительности 45-й Псалом представляет божественный отдых, упомянутый в послании к евреям. Посему для народа Божьего еще остается субботство. В Псалме говорится об отдыхе Божьих людей, вездесущей силе, Божьей помощи в трудные времена, о мире посреди хаоса. Божье присутствие с нами всегда, и помощь Его всегда приходит вовремя. Израиль отверг этот отдых, и презрели они землю желанную, не верили слову Его. Псалом 106. Печально, но церковь сегодня подобна Израилю. Несмотря на Божьи великие обещания для нас, обещания мира, помощи и дать нам нужное, мы не верим Ему до конца. Где Бог, когда мне трудно? Он со мной или нет? Где какие-либо доказательства Его присутствия? Почему Он позволяет всем этим трудностям давить на меня? Я слышу, как Господь просит церковь сегодня. Верите ли вы, что я говорю своим людям? Верите ли, что мое желание помочь и направлять вас? Истинно ли вы верите, что я хочу говорить с вами каждый день, каждый час? Наш ответ должен быть как у Давида. Этот муж Божий потрясал ад, когда он говорил о Господе, ибо он сказал и сделалось, он повелел, явилось. Вот Божье обещание каждому поколению, которое верит в Его Слово. Он желает говорить к нам. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и в рот. Творец всей вселенной хочет делиться с нами своими мыслями. Писание говорит об этом конкретно. Наш Бог говорит к своим людям в прошлом. Он говорит также и сейчас, и будет продолжать говорить до скончания времени. Более того, Бог хочет говорить вам о ваших проблемах сегодня. Он может делать это через свое слово, через Божьих друзей или через Духа, тихим голосом. Этот путь, иди им. Неважно, что он использует, вы узнаете его голос. Овца знает голос своего пастыря. Он верен сохранить душу своих святых. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавит их. Псалом 96. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 5. Польза доказательств с помощью механических действий. Автомат и воля. Возлагать надежду только на исполнение всех обрядов значит покорствовать суеверию. Своевольно отвергать обряды значит покорствовать гордыне. При таинстве исповеди, чтобы грехи были нам отпущены, необходимо не только их отпущение, но и покаяние, которое не будет настоящим, если оно не стремится к таинству. Точно так же неблагословение снимает с врачующихся грех при зачатии, но желание зачать детей, угодных Богу, а не притворно такое желание лишь у тех, кто сочетается законным браком. И как не причастившийся таинству, но мучимый совестью, может больше надеяться на отпущение грехов, нежели причастившийся, но не раскаянный грешник. Точно так же дочери Лота, например, только и желавшие, что иметь детей, были целомудреннее, хотя и не состояли в браке, нежели замужние женщины, этого желания не испытывающие. Дабы обрести Бога, внешнее следует сочетать с внутренним, иными словами, следует преклонять колени, читать молитвы и так далее, в знак того, что человек, исполненный гордыни и не желавший покорствовать Богу, теперь покорствует его творению. Ожидать помощи только от внешнего значит быть исполненным суеверия, не желать внутреннее сочетать с внешним значит быть исполненным гордыни. Ибо не следует заблуждаться на свой счет. Мы и бездушные механизмы, и одушевленные существа. И, следовательно, убедить вас в чем-то можно не только с помощью очевидного. На свете так мало очевидного. Доказательства убедительны только для разума. Куда неотразимее доказательства обычая. Он воздействует на автомат, который затем незаметно склоняет на свою сторону разум. Кто и когда доказал, что завтра снова наступит день, и что все мы смертны? А вместе с тем, кому придет в голову оспаривать эти утверждения? И так убедил нас в них обычай, тот самый обычай, который множество людей прививает христианство, который сотворяет их турками, язычниками, ремесленниками, солдатами и так далее. Христиане обретают свою веру еще при крещении, их больше, чем язычников. Наконец, обычай приходит на помощь в том случае, когда разум уже узрел, в чем содержится истина, дабы напитать, окрасить живыми красками нашу веру, ежечасно грозящую от нас ускользнуть. Слишком уж хлопотно все время искать доказательства, ее подтверждающие. Нам нужна необременительная вера, а как раз такую веру и дарует привычка, которая без всякого насилия, без ухищрений и доказательств побуждает уверовать в то или другое или третье. Клонит к этому все отпущенные нам способности, так что наша душа сама собой целиком отдается помянутой вере. Если человек верует лишь по подсказке рассудка, меж тем, как автомат в нем склонен верить противоположному, вера его шатка. Итак, верой должны проникнуться обе наши половины. Рассудок, единожды и навсегда убежденный разумными доказательствами, равно как автомат, убежденный обычаем, накладывающим запрет на неверие. «Инклина кор меум деузи» — «преклони сердце мое, Господи». Человеческий разум медлителен, к тому же привык рассматривать любое явление под столь различными углами зрения, которые и всегда следует иметь в виду, что поневоле то и дело задремывает или вообще сбивается с пути, потеряв нить рассуждений. Чувство, напротив того, проворно, оно мгновенно отвечает на воздействие и всегда к этому готово. Вот почему, когда дело касается веры, мы должны положиться на чувство, иначе она всегда будет шаткой. письмо о пользе доказательств, полученных с помощью механизма. Вера во всем отлична от доказательства. Доказывает человек, веру дарует Бог. «Юстус ex fide vivit» – «праведный верою жив будет». Это сказано о той вере, которую сам Господь вкладывает в сердце человека. Причем орудием для этого нередко служит доказательство «филис ex auditu» – «вера от слышания». Но вера живет в сердце, понуждая повторять «креду» – «верую», а не «сцио» – «знаю». Велика и существенна разница между поступками, продиктованными волей, и всеми прочими нашими действиями. Воля – одна из главных пружин любого верования, но не потому, что она сама творит эти верования, а потому что истинность или ложность наших понятий зависит от того, какую их сторону мы рассматриваем. Стоит воле предпочесть ту или иную сторону, как она тут же отвращает рассудок от изучения сторон ей не полюбившихся. Вот почему он, неразрывно связанный с волей, разглядывает лишь сторону, которая была ею одобрена, и судит, исходя из этой точки зрения. Господин де Раанне не раз говорил: «Разумные причины приходят мне в голову не сразу. Что-то нравится или, напротив того, отталкивает меня сперва без всяких причин. Вместе с тем я потом обнаруживаю, что оттолкнувшая меня – оттолкнула по той самой причине, которая пришла мне в голову лишь позднее. Но я думаю, что нечто оттолкнуло от себя не по той разумной причине, которая пришла в голову позднее, а что она лишь потому и пришла в голову, дабы хоть как-то объяснить отталкивание».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 24. «Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.

даст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает? Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными». Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Послание апостола Павла к филиппийцам. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, даже в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне...

0: Приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Иисуса не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 11. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон копище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отвергну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода». Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иав пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее, тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенессы. И родила ему сестра Тахпенессы сына Генувата. Тахпенесса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил мило, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия Соломлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхолу, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам. Глава 12. «И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватом, когда находился еще в Египте, когда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: „Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой“?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: „Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас“. Так скажи им: „Мой мизинец толще через отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“». И Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силамлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом, по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над падотью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Ровоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам прибыл в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровааму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, сказано: «Скажи Ровааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Ровааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник восьмой месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершать курение.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: Так, так, так, так, на следующем перекрестке налево.
1: Это что там за поворотом? Лужа, что ли?
0: Блин, ну только что помыла машину. Слушай, давай на следующем перекрестке повернем.
1: По карте здесь
0: не
1: надо.
0: Не заблудимся. Что ты как маленький со своей картой? Езжай прямо.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Ну вот, совсем другое дело.
0: Я же говорила, поворачивай.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Слушай, а по карте мы вроде должны выехать к заправке.
0: Да, это деревня какая-то. Куда это нас занесло?
1: Ну, приехали.
2: Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Я говорил, что мы проехали нужный поворот.
0: Ты кто сказал, что эта карта точная?
1: А я ей всю жизнь пользуюсь.
0: Да ты бы застрял в той луже.
1: Короче, что толку теперь спорить? Мы заблудились.
0: Да перестань ты! Кто сказал, что мы заблудились?
2: Я есть путь, истина и жизнь.
0: Ну, ладно. Мы заблудились. Доставай карту.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
3: Что такое интуиция и что об этом говорит Библия?
4: Очень интересный вопрос. Дело в том, что слово «интуиция» вы в Библии не найдете, но явление, безусловно, присутствует. Чаще всего понятие «интуиция» связывает с идеей каких-то подсознательных побуждений, которые есть у человека, возникают в результате определенных факторов или в определенных ситуациях. То есть, когда человек, кроме своей рациональной оценки какого-то события, какой-то ситуации, у него есть вот еще какое-то чувство, что вот поступить вот так или поступить по-другому. Вот это люди называют интуицией. То есть, вот нерациональное явление или явление, которое невозможно объяснить рационально, какое-то побуждение, которое есть в сердце, возникает в сердце человека. И вот когда мы имеем дело с такими явлениями, здесь нам нужно быть очень осторожными. Очень осторожными по причине того, что такие чувства могут возникать из самых разных источников. Они, во-первых, прежде всего могут возникать из чего-то, что попало в наше подсознание давно когда-то. И каким-то образом вот подсознательно сформировалось вот именно в такой форме. Человека побуждает к чему-то, к какому-то явлению. Священное Писание говорит достаточно много о том, что наши чувства, они формируются посредством навыков. Чувства, которые возникают у людей, они имеют свое начало. Эта связь не прямая, связь косвенная, но она вполне конкретная. Например, в послании к евреям, в 5 главе, мы читаем такое утверждение. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот здесь речь идет о ощущениях, о подсознательной реакции на явление, когда не нужно уже слишком много думать, когда очевидно, что это добро, а это зло. И вот чем больше у человека навыков правильной жизни, тем точнее будут реагировать его чувства, тем точнее они будут настроены на каждую конкретную ситуацию. То есть это первый источник нашей интуиции. Это чувство, сформировавшееся в результате общей позиции сердца, ценности, которыми мы живем, информации, которую мы наполняли свое сознание относительно одного человека или другого человека, относительно какого-то явления. Вы можете даже не видеть этой связи, но когда-то давно, несколько лет тому назад, у вас сложилось какое-то предрасположенность какая-то, какое-то предвзятое отношение к каким-то явлениям, и вот эта предвзятость и может стать этой интуицией, этим чувством, которое возникает. То есть это первый источник. Второй источник интуиции – это духовный мир. И в духовном мире, духовный мир разделяется тоже на две категории. Бог побуждает нас к чему-то, это первая сторона. И мы знаем, что дьявол через различные инструменты искушения тоже побуждает нас к чему-то. Дьявол активизирует или пытается активизировать нашу плоть. И чаще всего речь идет именно об иррациональной составляющей нашей плоти, о наших желаниях. Он пытается возбудить, воспалить эти желания для того, чтобы увлечь нас к целям, к его разрушающим целям, которые он ставит перед собой для того, чтобы достичь каких-то разрушений в нашей с вами жизни. И вот поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Здесь можно в действительности попасть в ситуацию, в которой мы, пойдя на поводу своей интуиции, мы попадем в очень большую проблему или придем к точке, в которой мы причиним кому-то проблему. Как во всем этом ориентироваться? Самое первое, есть два очень важных правила. Первое правило связано со Священным Писанием. Оценивайте каждую ситуацию с точки зрения того, что говорит Библия. Оценивайте явление, хорошо это или плохо. Оценивайте людей, оценивайте предложения, оценивайте идеи, прежде всего, с точки зрения Священного Писания. Конечно, для этого нужно знать Библию. Для этого нужно погружать свое сознание больше и больше в том, чтобы вы понимали практическое применение Священного Писания. Чем больше вы будете видеть практику Писания в своей жизни, чем больше вы будете применять ее, тем больше ваше подсознание будет настроено на правильную волну. И второе, очень важное условие – это молитва. Каждый день начинайте с молитвы о том, чтобы Господь направлял ваш разум. Каждый день начинайте с глубокой молитвы, с молитвенного предстояния перед Господом, с тем, чтобы Господь стал охраной вашего разума, охраной ваших чувств. И поэтому в каждой конкретной ситуации вы прежде всего ищите того, угодите ли вы через это Господу, или же вы будете достигать каких-то своих, иногда очевидно плотских целей, или же сомнительных целей, вопросов, которые больше ставят нас в состоянии неуверенности, в которой у нас нет ясности относительно того, сможем ли мы угодить Господу через это или нет. Дай Бог вам эту искренность в отношении с Ним.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
5: Радио Пилигрим. Светлое радио.

превыше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим тебя, поклоняемся тебе.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Сквозь борьбу непонимания, сквозь тоску и сквозь печаль, сквозь разлуку и страдания, сохрани себя. Будет много в жизни правил, разрушающих тебя. Не иди с толпою в пропасть, не давай себя сломать.

свете твоей любви. Уходит грусть и печаль,

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Как только солнце над землей встает, тебя я жду. В творении твоем я нахожу твою красу. Твое дыхание, как свежий воздух утром.

0: тебя. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик в спортивном комплексе Синуэнта Астродоме в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей – известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: власть твоя.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 июня. Тише, пожалуйста. Предай Господу дела твои, и твои мысли будут упорядочены. Притчи 16.3. Расширенный перевод Библии. Бог начинает вмешиваться в нашу жизнь, когда мы просим Его об этом. Он начинает решать наши проблемы, когда мы отказываемся от попыток справиться самостоятельно. Он обращается к нам, когда мы перестаем говорить и начинаем слушать. Вместо того, чтобы пытаться решить свои проблемы, постоянно беспокоиться и выбиваться из сил, мы должны молча слушать Бога. В сегодняшнем стихе упомянуты дела. Зачастую наши дела – это то, что совершается в нашем разуме. Наши размышления, анализ, попытки докопаться до сути происходящего и понять, как нам следует поступить. Бог говорит, что когда мы предаем Ему свои дела, наши мысли будут упорядочены. Иными словами, если наши мысли не будут хаотичными, мы сможем подходить к любой ситуации с ясным умом, и Бог даст нам нужные идеи, покажет нам план действий и верное направление. Однажды я очень сильно переживала из-за какой-то проблемы, постоянно думала о ней, но не получала ответа от Бога. В конце концов я успокоилась и спросила Бога, что мне следует делать. Он сказал мне: «Делай то, что ты бы посоветовала делать человеку, обратившемуся к тебе за советом в подобной ситуации». Я тут же поняла, как мне поступить, и ко мне вернулся мир. У Бога всегда есть ответы для нас. Главное, чтобы мы были готовы помолчать и выслушать Его. Божье слово на сегодня. Будьте готовы молчать и слушать, чтобы Бог мог говорить с вами и упорядочить ваши мысли. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 25. И это притча Соломона, которую собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающих его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч, и острая стрела – то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Глава 2. Итак, если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, какое общение духа, если есть, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирению мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, когда Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе“. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: „Зайди за мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок“. Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел“. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“. И оседлали ему осла, он сел на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?“ И сказал тот: „Я“. И сказал ему: „Зайди ко мне в дом и поешь хлеба“. Тот сказал: „Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить воды у тебя всем месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И сказал он ему: „И я пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: „Ворти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды“. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеления, которые заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его. и лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по слову Господа, которое он изрек ему, и сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не ел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы плакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем. Увы, брат мой. После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после сего события и Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамом ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в село. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала, встала, пошла в село и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоама, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова, и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои, который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают ссор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой, и как скоро нога ступит в город, умрет дитя». И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов в тот день, и что? Даже теперь. И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа, и предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоама и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Раваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме, и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Равоаме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Равоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Равоам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама, аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него.

0: казни египетские. Как мы относимся к этому понятию? Некоторые думают, что это далекий миф, другие, что это такая метафора. Третьи видят в них предсказания грядущих катаклизмов. Но что, если казни египетские – это всего лишь приметы, декларация о намерениях, признаки скорого пришествия? Ведь когда Бог послал Моисея говорить с фараоном, целью было не наказание фараона и смещение его с престола, а освобождение евреев из египетского плена. И все, что происходило с Египтом после каждого разговора Моисея с фараоном, то ли жабы приползали, то ли мухи налетали, являлось указанием на что-то гораздо более важное и неотвратимое. Многие сегодня обеспокоены изменением климата, глобальным потеплением, вирусными эпидемиями, считая все это лишь неким следствием сделанных кем-то ошибок. Но что, если это еще и предупреждение, обращающее наше серьезное внимание на нас самих? В конце концов, ошибка фараона была не в том, что он строил свои пирамиды и перекрывал Нил, а в том, что для этого использовал рабский труд народа Божьего. Научиться делать правильные выводы из сигналов, посылаемых нам Богом, многократно и многообразно, вот что отличает духовного человека от самонадеянного. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твой.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Является ли грехом плохое настроение?
3: Спасибо, очень хороший вопрос. Он касается нашего внутреннего мира и особенно сферы чувств, сферы того, той, которая часто ускользает из нашего внимания, ее трудно определить, трудно подвергнуть каким-то стандартам. Священное Писание говорит о том, что в каких-то ситуациях плохое настроение, оно может быть очень даже полезным явлением, а в каких-то ситуациях оно будет греховным, очевидно греховным. Начнем с послания к филиппийцам. Филиппийцам 4 глава написано следующее, в 4 стихе. «Всегда радуйтесь, вернее, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». То есть здесь сказано «радуйтесь всегда». Значит, в разных обстоятельствах, в которых человек не находился бы, он может найти основание для радости в Господе. То есть в каком-то смысле, в любой ситуации, где бы он человек ни проходил, нашей целью является то, чтобы мы могли прогрести вот эти, выгрести все вот эти факторы, которые собираются тучами темными в нашем сознании, создавая нам плохое настроение, для того, чтобы увидеть Господа, увидеть Его надежду, увидеть Его славу, увидеть то, что Он нам дает, увидеть то, что мы имеем в Нем, поклониться Ему, общаться с Ним, сосредоточиться на поклонении, на взаимодействии с Ним, для того, чтобы восстановить свой внутренний мир. Радуйтесь всегда в Господе. Дальше он говорит, продолжает и говорит следующее. Кротость ваша да будет известна всем людям. И вот здесь он говорит о причинах, почему люди часто теряют радость. Кротость – это не злобивость. То есть человек, который допустил в какой-то форме зло в свое сердце, а это может быть разные формы. Это может быть обида, это может быть раздражение. Это может быть желание мести, это может быть ревность, зависть и так далее. Разные формы, в котором зло, когда оно поселяется в сердце человека, оно, конечно же, будет лишать нас настроения. Горечь делает жизнь человека горькой. По этой причине, если ваше настроение плохое по причине обиды, зависти, раздражения или какой-то другой формы зла, то это, конечно же, грех. И в нем нужно каяться, от него нужно освобождаться и искать того, чтобы Господь наполнил ваше сердце, наполнил вашу жизнь своей любовью, своим миром, своей кротостью. Но здесь есть еще третий фактор. Здесь сказано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Иногда мы не имеем настроения не по причине зла, а по причине страха, обеспокоенности чем-то. Иногда эти страхи, они преувеличены, они как бы раздуты в сознании или в подсознании. Иногда они имеют вполне конкретную и объективную базу под собой. И вот в этом случае апостол говорит конкретный совет. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, то есть не беспокойтесь, но в молитве, прошение, открывайте свои желания перед Господом. То есть тогда, когда у вас нет настроения от какого-то скрытого, возможно, беспокойства, вам нужно понять, что у вас есть возможность освободиться от него. Нужно научиться этой свободе. Это нелегко, конечно. Это связано с приобретением опыта, практического опыта хождения со Христом. Практического опыта личных взаимоотношений с Ним. Но это очень ценный опыт. Это опыт, который учиться, которому у нас есть очень много возможностей. Каждый день нам приходится сталкиваться с массой ситуаций, которые нам как-то угрожают. Они как-то ставят нас в точку, в которой мы беспокоимся о чем-то. Вот каждая такая ситуация – это возможность вырасти в свободе во Христе. Вырасти в вере, в уповании на Него. В практическом доверии Ему самого себя, своего будущего, своих родных и близких, людей, о которых вы думаете, обстоятельств, может быть, и так далее. И вот чем больше мы доверяем Господу в молитве, тем больше мы приходим к финальной точке, которая отражена в 7 стихе. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Пусть Господь поможет вам в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

Дай от старых обид отряхнуться свободно, как водой упиваясь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦФ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей – известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи.
1: Смирение. Авва Афанасий переписал на прекрасном пергаменте, который стоил 18 золотых монет, весь Ветхий и Новый Завет. Однажды некий брат пришел к нему и, увидев книгу, унес ее. В тот же день Авва Афанасий захотел почитать из книги, а обнаружив ее исчезновение, он понял, что ее взял тот брат, но не послал спросить его из опасения, как бы тот не прибавил к воровству ложь. Между тем брат отправился в соседний город, чтобы продать книгу, и запросил за нее 16 золотых монет. Покупатель сказал ему: «Доверь мне книгу, чтобы я мог узнать, стоит ли она таких денег», и принес книгу святому Афанасию со словами: «Отче, взгляни на эту книгу и скажи мне, должен ли я, по твоему мнению, купить ее за 16 золотых монет? Стоит ли она этих денег?» Авва Афанасий ответил: «Да, это хорошая книга. Она стоит этих денег». Покупатель отправился к брату и сказал ему: «Вот твои деньги. Я показал книгу Авве Афанасию, тот нашел ее прекрасной и счел, что она стоит не менее 16 монет». Брат спросил: «Это все, что он сказал тебе? Не прибавил ли он чего-нибудь еще?» «Нет», — ответил покупатель, — «больше ни слова». «Хорошо», — сказал брат, — «я передумал, я больше не хочу продавать эту книгу». И он поспешил к Авве Афанасию и с плачем умолял взять свою книгу обратно. Авва отказался со словами: «Иди с миром, брат, я дарю ее тебе». Но брат ответил: «Если ты не возьмешь ее, я никогда не буду иметь покоя».

Люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его ведут к счастью прямо.

0: что внешне кажется успешным, то безнадежно, без креста.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Что легче, просить Бога, когда мы в нужде, или благодарить Его за то, что мы имеем? С этим вопросом обратился к детям учитель воскресной школы. «Я думаю, что легче просить, чем благодарить», – ответил один мальчик. «Почему ты так думаешь?» 10 прокаженных просили об исцелении, но только один поблагодарил Иисуса. Значит, это труднее?»
1: «Как похожи мы на тех 10 прокаженных, которые были исцелены Христом? Они не сочли нужным вернуться и воздать благодарность за полученные благословения, то есть их исцеление, за исключением одного. Как это характерно людям быть неблагодарными? Сколько благодеяния оказывает нам наш Господь? Каким обилием изливает Он свою милость на нас? А пропорционально, сколько хвалы и благодарности воздаем мы Ему? Вы заметили, что все 10 пришли ко Христу с молитвой. Они просили Иисуса, чтобы Он их исцелил. Да, они все молились, но только один вернулся, чтобы прославить и благодарить Бога. Казалось бы, что те, которые умели молиться, способны были бы и славить Бога, но это не так. Молиться могут 10, а благодарить только один. Когда мы в беде, когда постигла нас нужда, тогда мы вопьем к Богу в молитве о помощи, но прославить и возблагодарить Господа мы забываем. Большинство из нас молится, но сколько из нас славит Бога и притом постоянно и благодарит Его? Эти прокаженные были послушны Христу. Они имели веру и пошли, как приказал им Христос, показаться священнику. Они могли бы возражать, сказав: «С какой стати нам идти, когда проказа остается на нашем теле? Мы не пойдем, пока не увидим исцеление». Нет, они пошли, как велел им Христос, и, идя, они исцелились. Их послушание и вера достойны похвалы. И, как ни странно, из всех 10 только один вернулся воздать хвалу Иисусу. Но обратите теперь внимание на того одного прокаженного, который вернулся и прославил Бога, возблагодарил Христа за полученное им благословение. Его пример говорит нам о преимуществе и вознаграждении тех, которые приносят Богу хвалу. Словословящее и благодарное сердце, как ничто другое, просвещает наш духовный взор. Можно смело сказать, что тот, кто славит Бога за все, видит и понимает то, к чему слеп и глух человек, не прославляющий Бога. Этот прокаженный пал к ногам Иисуса, благодаря Его. Этим актом благодарения и словословия он обнаружил то, что другие не видели, а именно, что Иисус Христос был Богом. Он Христу поклонился, Он Его возблагодарил, Он Его прославил как Бога. Ему открыта была тайна всех веков, что Христос был и человеком, и Богом. И что в ответ на его благодарность сказал Христос? Слушайте: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Благословляя Бога и хваля Его за полученное исцеление, он получил самое драгоценное из благословения. Он пришел с 9 и просил о телесном спасении, об исцелении проказы, и получил это, как и остальные 9. Но вдобавок он получил самое драгоценное – спасение своей бессмертной души. «Вера твоя спасла тебя», – говорит ему Христос. Вера его проявлена была в том, что он прославил Бога, он благодарил Его. Дорогой мой друг, когда мы славим и благодарим Господа, то Бог всегда дает сверх наших ожиданий и надежд. Когда мы славим Его, то мы жертвуем, мы даем Ему нашу любовь. Сказано, что вернувшийся прокаженный славил Бога громким голосом во всеуслышание другим. То есть он делал это с энтузиазмом, не кое-как вяло, принужденно, где-то в укромном месте. Ведь он не только исцелен теперь, но он и спасен. Не мудрено, что он все свое сердце вложил в прославление Бога. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющие имя Его. Друг мой, Бог достоин хвалы, поэтому начни Его славить сейчас, как это сделал исцеленный от проказа человек. Если ты дитя Божие, то благодари, что ты спасен, и когда ты начнешь, ты припомнишь бесчисленные милости, которые Он даровал тебе в жизни. Но благодари Господа и за все трудности и испытания, ибо Слово Божие говорит: «За все благодарите Господа, ибо такова воля Божия о вас».
0: В Библии написано, что в последнее время люди будут неблагодарны Богу, родителям, наставникам, друг другу. К сожалению, этот признак неблагодарности проникает и в среду христиан. Что же делать, чтобы возбудить в своем сердце благодарность Богу? Вспомните, что вы уже получили в жизни. Сравните свое положение с теми, у которых меньше, кому труднее, больнее и так далее. Ведь все познается в сравнении. И начните благодарить.

наша программа подошла к концу. В ней прозвучала проповедь Ярла Николаевича Пести «Жертва хвалы». Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!